0: Разница вообще. Главное в театре — это постановка, антураж, смыслы. Пойдем.
1: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь. Реально, ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
0: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
1: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы прекрасные. Сказали долго жить.
2: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
0: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
2: Чего?
0: А Тимур не хочет обратно идти.
1: Что?
0: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
1: Я так не говорю.
2: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
1: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
1: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Чего?
1: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
0: Тимур,
1: про тебя.
0: Ты что?
1: Про тебя.
0: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
2: Да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
2: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры. Света, пойдем.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Почему, когда женщину сравнивают с кошкой, то она красивая и грациозная, а когда мужчина с котом, то он наглый и жирный?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
2: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
3: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
4: Ага. И чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
3: Вам поможет Топотун. Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
2: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
3: А еще Топотун умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
1: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
3: И по-прежнему не знаете, зачем?
4: Да так, чисто приколоться.
1: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ. Зачем покупать дорогие бриллианты?
5: Ну, это же лучшие друзья девушек.
1: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
5: Ой, какая прелесть!
6: Ювелирная артель братьев Шулерманов

0: Буратини. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
1: Девочки, он подарил мне кольцо с Буратинием.
2: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
0: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
2: А ваша дама сердца счастлива?
0: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
3: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
4: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
5: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
4: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
5: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
4: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
5: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
4: Тебя в далекий путь зовет
5: наш удивительный обоз.
4: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
5: Действует специальное предложение для молодоженов и многодетных семей.
4: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я недавно женился, и вскоре в моем доме появился горластый розовощекий карапуз. Мой тесть.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Я поняла. Литература, культура – это от вас очень далеко, да?
4: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
3: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
4: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, мы их актуализировали.
5: Это мы сделали.
4: Прикинь.
3: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
4: Стрекоза и OnlyFans. Попрыгунья стрекоза боди красное надела. Перед камерой присела и...
3: Вот тут стоп. Что за чушь?
4: Другая. Лиса и марафон желаний. Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
3: Так, а мораль?
4: А мораль в следующей. Скуф и Милфа. В кальянной где-то Скуф нашел на вечер Милфу. На Скуфа Милфа взгромоздясь, полак...
3: Перестань, нас смотрят дети!
4: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
3: Ну так же нельзя.
4: Вот так нельзя. Петух иноагент. Петух любил подумать вслух.
3: Это какой петух?
4: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
3: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
4: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
3: Остановись.
4: Другая. Лерчик и банан.
3: Не надо.
4: Это вторая часть.
3: Я поняла.
4: Тогда такая.
3: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
4: А, да? Дюжев и зрачки.
3: Нет.
4: Шаляпин и курага.
3: Не стоит.
4: Там не про еду.
3: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
4: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
6: Мы вылетаем из банка.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Проверяющий на ипподром приходит, смотрит, лошади готовятся к заезду, он проверяет, чтобы все совпадало, чтобы все сходилось, чтобы никто ничего не нарушал правила и так далее. И

0: Смотрит, что один наездник своей лошади дает леденец скушать. Он говорит: стоп, минуточку, тут слушаю вас. А что вы дали? Ну, конфетка, леденец. Это точно, это не допинг? Да ну, о чем это? Вот просто леденец, Барбарис. Хотите, попробуйте? Тот взял, попробовал. Могу я съесть? И тоже скушал леденец. Все в порядке? Он говорит: да, все хорошо. И ушел. И наездник лошади говорит: ты не беспокойся, ты обязательно придешь первый. Если даже тебя кто-нибудь обгонит, это будет или я, или инспектор. Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И слуга говорит: вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: имею право, у меня выходной. А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорит: врут, нет у нас дорог.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Так-то». Город Красноярск.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
3: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
2: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, также думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
4: Гузеева же произносила.
2: А, да.
5: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к нам и рам.
6: Где-то на кухне.
7: Ты меня уважаешь?
5: Уважаю.
7: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
5: Ну что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
8: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: У меня никогда не было конфетно-букетного периода. Всегда сначала идет ликер-водочный.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор-ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор-ФМ. Вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие... Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Также легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Маль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс

0: Лечится бы врач, стала мой коня.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Star.fm представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста. Блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололся, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, сам лечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевт не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое, и тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать. Тебе кажется, что известно. На самом деле неизвестно, и что тебе там подсыпят, и кто за что будет тебя хватать. А ты, Степан, в шелковых чулочках. Ты, Степан, в мини-юбке. Ты, Степа, в лодочках на высоких каблуках. Ты блондинка, Степан. Губки накрашены, глазки подведены, трусики тоненькие. Ты заледенел. Что они сейчас будут с тобой делать, ты не знаешь. Ты просишь предоплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что, сейф? Это сумочка, ты одна, а их там трое. И что ты должна с ними делать? Ты, конечно, профессионалка, Степан, но что они придумают, ты не знаешь. Вот тебя раздевают, твое нежное, зябшее тельце, царапают мозолистые, грубые руки, вот такие, как у меня. Похотливые твари окружили тебя, нюхают, лижут, уже покусывают. А у тебя, Степа, парень в деревне. Любимый тобой простой сельский паренек. Заломили тебе ручки, Степа, ухватились за лодочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешь. Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь «Минуты оргазма».

0: Все, ты потерял главное. Любовь, представляешь, любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли!
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи.

0: Москве 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Разбежавшись, прыгну в «Жигули». Там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.

0: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Базуки, руки, Влад, бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
1: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
2: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
3: Это ж как грустно было-то.
1: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
3: Зато костюм.
2: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка.
1: А что за фильм, Андрей?
4: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
4: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые!

0: FM. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут: «Вот и сказочке конец».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камиллы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие — нет. Пока-пока.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые доказали, обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди их услышат и заставят работать.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: русский мат.
2: Только русским матом можно не только оскорбить, но и похвалить.
3: Велик и могуч русский язык, особенно в гололед.
2: Мои чувства к некоторым людям невозможно выразить словами. Только арматурой, лопатой или матом. Учительница этики попала молотком себе по пальцу и на полчаса стала учителем труда.
4: Русский язык без мата превращается в доклад.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутить изволите!
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить у себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачна. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить — умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание – это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы партия?» Он аж проснулся такой: «Портвейн, где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели, сидели на диетах и ходили в спортзал, почему-то не пришли.

0: Игорь Мухич. Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
0: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ и с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника, но это потому, что сильно люблю ее, а не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами... пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

0: как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, пытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Да, ответ 5%, нет 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход» фирма. Уже не очень хочется. И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели». Это замечательно просто. Так, что у меня? В углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание! Запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так, сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут, ну способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лифт просто, если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа во столько-то в вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть, так отдохните с вами.

Эльба Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. В Эльба Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: Мажара на Юмор-ФМ.
1: Вчера совершенно случайно узнал о том, что существует традиция, как правильно встречать лето. Люди в 12 часов ночи открывают окна и кричат «Лето!». Но, как ты понимаешь, Оля, это стало сюрпризом, не самым приятным для Антона Юрьевича, потому что в 12 часов ночи он что делал? Мирно спал в кроватке с приоткрытым окном. Но, тем не менее, лето есть лето. С первым днем, друзья, 1 июня на календаре. Шутки шоу здесь, в студии МРФМ, Ольга Мажара.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Ну и давай на всю страну крикнем «Лето!». Вы можете сейчас тоже выглянуть из окошка автомобиля и крикнуть «Лето!». А представляете, вот кто-то забыл, что сегодня лето, а вы сейчас напомните, и у человека прям вот, ну, еще лучше настроение будет. И прям вот проснется он и улыбнется. А, кстати говоря, улыбаться еще будем благодаря нашим любимым рубрикам.
1: Абсолютно верно. Лига городов в планах на экваторе сейчас не реклама, а совсем скоро здесь появится герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: Идеально. Ну, а пока наша любимая, традиционная
1: «Доброе, бодрое!».

0: Спешим еще раз всех поздравить со стартом жаркого сезона. Ждали мы этого дня. И вот, наконец-таки, 1 июня на календаре. В первый день лета, чем предлагаем заняться вместе с вами. Давайте придумаем девиз, под которым вы планируете провести вот все ближайшие 3 месяца.
1: Да ладно, это все мне? Вот у меня будет так.
0: Прекрасный девиз. Ну, почти то же самое, на самом деле. Не успел подготовиться к лету? Ну и не заморачивайся, получай удовольствие.
1: В смысле почти то же самое? Это вообще разные, Антон, вещи.
0: Да ладно, это все мне. Получай вот. Удовольствие, понимаешь? Во,
1: у меня будет удовольствие просто чередоваться другим удовольствием. С ума сойти, как будет просто насыщенно, интересно и просто вау. Вот так у меня будет.
0: Своими девизами, как всегда, можно и нужно делиться в нашем веселом чате. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
1: Да, пишите нам, ну а пока для вас самое лучшее. Однажды в России.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
3: Добрый день, уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля Шурупов Кирилл. С какой-то стати, с какого-то черта я собираюсь вам сообщить о том, что наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Поскольку выбрали нашу авиакомпанию, лоукостера, по-английски я вам нафиг ничего говорить не собираюсь. Вы все равно ничего не поймете. Приятного вам полета.
1: Фух.
4: Котеночек, что-то не так?
5: Да много чего не так, Валерочка. Много чего. Мы в свой первый отпуск летим с самыми дешевыми билетами. Лоукостером. Я не пойму, ты что, в этой поездке вообще в плюс выйти хочешь?
4: Лисеночек, ну ты как будто чем-то раздражена.
5: Раздражена? Да я задолбалась лететь в этом экономе с коленками во рту. Ненормально так экономить, ты понимаешь, каждую копейку. Ты чтобы не платить за перевес лишнюю 1000 рублей, свою собственную куртку закопал возле аэропорта.
4: Добреныш, ну мы экономим, копим на свадьбу.
5: Да, а начали мы копить прямо с первого свидания. Отлично, просто потрясающе посидели на бордюре с бутылочкой воды.
4: Ёжичек, ну тебя как будто что-то беспокоит.
5: Меня дофига что беспокоит, Валера. Я до встречи с тобой не знала, что такое чебупели. Что значит заштопать? И что, оказывается, можно с друзьями на автобусе поехать пожарить сосиски. Сосиски, Валера! Успешные люди вообще не говорят это слово «сосиски».
4: Ну, то ж на всякий пожарный.
5: Вот, на всякий пожарный. Успешные люди не говорят это выражение.
4: Муравьедик, ну не кипятись.
5: Если ты еще раз назовешь меня каким-нибудь животным, я тебе башню снесу прямо здесь. Короче, как хочешь, делай, что хочешь. Мы когда приземлимся, я возьму такси и на такси поеду в гостиницу. А ты, если хочешь, на общественном автобусе или пешком 18 километров, тебе это там недолго кажется. Что хочешь, делай.
4: Ну, просто такси, это мы, получается, без тира остались.
5: Заткнись! Хватало!
4: Кто такое, Катюш?
5: Ну, у меня последняя помада закончилась! Я же старалась экономно, ее почти на 3 года хватило! А теперь я буду страшная, в отпуске не накрашенная! Еще есть хочется! И пить хочется! Если меня еще раз пнут сзади ногой, у меня точно позвоночник вылетит! Я не могу уже больше!
4: Катюш! У меня для тебя есть новости, которые очень круто изменят нашу жизнь.
5: Тебя что, уволили, и мы теперь собиратели?
6: Нет, Екатерина Андреевна, все не так. Дело в том, что ваш будущий муж Валерий Валерьевич является очень богатым человеком. Он входит в топ-10 самых богатых людей России.
5: Давай путайте его с кем-то, мы ж похожи просто. Вы вообще кто?
6: Меня зовут Эдуард, я помощник Валерия Валерьевича. Дело в том, что он продал биткоины по максимальной стоимости и стал очень богатым человеком.
5: Да какие биткоины, какое богатство! Вы посмотрите на него, у него ботинки кушать просят.
4: Эдик, ну ты видишь, не получается. Да, я сам скажу. Катюш, все, что он сказал, это абсолютная правда. Я действительно миллионер, и все эти 6 лет просто проверял наши отношения на прочность.
5: То есть?
4: Ну не переживай. Теперь я могу тебе доверять.
5: Подожди, то есть все эти годы ты просто меня проверял, и мы так сильно экономили, что я даже прадедушке сама копала могилку? Просто проверял?
4: Ну, переборщил кое-где, я не спорю. Но теперь мы можем доверять друг другу, все будет хорошо.
5: Да ты больной! что ли? Какой хорошо? Да я тебе доверять не смогу. Да я тебя видеть не хочу.
6: У него 30 миллионов долларов.
5: Знаешь что, Валера? А давай попробуем начать сначала.
4: Давай.
5: Я буду тебе видеть.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить. Причем трижды и по имени.

0: Есть у нас небольшая просьба. В первый день лета просим вас придумать девиз, под которым вы планируете провести ближайшие 3 месяца жаркого сезона. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат. Эльдар написал: работа, еще раз работа.
1: Так.
0: Эльдар, держитесь.
1: В смысле, еще что ли?
0: И все. А вот Вадим отметился следующим сообщением. Лето – это маленькая жизнь. Желательно за чужой счет и в Сочи.
1: Очень интересно. Ирина, кстати, в телеге написала девиз на лето. Жарься на солнце, прячься от дождя, кутайся от холода и не забудь про грядки, чтобы сказать: зато у меня свои огурцы. Что?
0: У меня все очень, да, похоже на правду.
1: Зато свои огурцы.
0: И огурцы свои.
1: А они
0: и
1: всегда
0: жарко,
1: вкуснее.
0: И холодно.
1: И все огород. Это вместе.
0: Да. Анна пишет: ура, лето, поем и пляшем, вдвойне пашем.
1: Почему-то все вдвойне собираются пахать. Почему? Ну, видимо, и на работе, и на своих приусадебных участках каких-нибудь.
0: Скорее всего, вероятнее всего так.
1: Ну и, кстати говоря, лето — это же пора, когда все уходят в отпуск. Поэтому придется пахать.
0: Кому-то придется поработать из-за того парня, да?
1: Да. Именно. Вы там тоже напишите за себя и за того парня. Вот в первый день лета, под каким бы девизом вы, так сказать, вступили в трехмесячное жаркое состояние?
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаем. Ну и продолжаем делиться с вами юмором. Мы же Юмор-ФМ, в конце
1: да,
0: концов.
1: Да, это наша любимая фирменная, не реклама.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
4: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и 1 работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
3: Вода.
5: То нет, то да.
3: Свет. То есть, то нет. Тепло.
6: Ну, если повезло.
3: А территория?
7: Это та еще история.
4: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
3: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
8: Хочешь выжить в «Мандуле»?
9: В телефон скажи «Алле».
3: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
10: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
11: Очень недорогая.
10: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
11: Полундра!
10: Простите?
11: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
12: Да, Полундра! Техника вашего быта. Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Погибель, пылесосы Капут и еще более... А, нет, это весь список. Полундра. Техника на грани фантастики.
10: Но она надежная?
12: Скорее, недорогая. Полундра. Все модели и цены на сайте ничтоневечно.и.
13: Вот уже несколько лет я пользуюсь умной колонкой. С одной стороны, это очень удобно. Но с другой стороны, я все чаще замечаю, колонка гораздо умнее меня. Она подсматривает, подслушивает, знает ответ на любой вопрос. И теперь она в доме хозяин. Что же мне делать?
14: Ответ прост. Меняйте умную колонку на тупую. Дурилка. Действительно тупая колонка.
15: Дурилка.
16: Да, мой господин.
15: Сколько будет 2×2?
16: Минуточку. Секундочку. Еще чуток. Ответ готов. 2×2 равно хризантема.
14: Она ничего не знает. Она ничего не может. Потому что она тупая колонка-дурилка в корпусе из водостойкого картона.
13: Это что же получается? Дурилка картонная?
14: Да, она такая.
17: Найди свою дурилку на сайте восстаниемашин.нет.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объявлена и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 грамм для храбрости и уже храбрым допил бутылку до конца.

0: Вы продолжаете делиться своими девизами, собственно, под которыми собираетесь провести ближайшие 3 месяца. Мы продолжаем все это дело озвучивать. В ВК нам написала Екатерина: девиз для студента-медика — спи больше, живи дольше. Осталось только пережить сессию.
1: В конце концов, вам удачи. Кстати, сегодня многие сдают экзамены вступительные или школьные. А, нет, еще пока школьные. Угу. В общем, ни пуха, ни пера. Пусть все у вас получится.
0: Да, давайте, удачи там всем вам.
1: Вот Евгений, кстати, предлагает такой девиз на это лето: не унывать, работать, отдыхать, а главное все лето не, сейчас переведу, не пить, наверное.
0: Не выпивать,
1: там,
0: да.
1: Ну там на букву Б, дальше У, ну все понимают, о чем речь.
0: Татьяна пишет: не пропустить ни секунды этого лета.
1: Вот, это тоже важно, а опять-таки как-то не вяжется тогда это со сном, ведь кто-то хочет вот, чтобы уснули мы надолго и поспали. Хорошо, это Катюша написала. Каждый о своем, о чем-то наболевшем.
0: Хорошо поспать — это всегда хорошо, конечно.
1: Конечно, поэтому все должно быть в меру. В меру сна, в меру бодрствования и даже вот в меру лени. Лень тоже важная штука.
0: Почему бы и нет, конечно. Даже ученые доказали, что лениться достаточно полезно для здоровья.
1: Потому что лень — это двигатель прогресса. Именно так.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Делитесь, придумывайте девиз, под которым собираетесь провести ближайшие 3 месяца летних, соответственно. Двери веселого чата открыты, ждем, пишите.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Спешим вам сообщить, друзья, что на подходе первый летний эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку». До считанные минуты здесь в эфире Юмор-ФМ появится та самая шутка Николая Фоменко, которую предстоит кому-то из вас повторить. Для чего? Мотивация проста, напоминаю.
2: Забрать 3000.
1: Абсолютно верно. И путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, но если ваши фотографии все еще в улыбайзере нет, лето, это ли не повод сделать фото? Вы лежите в цветах, а может, себе сделали такой венок из каких-нибудь одуванчиков, васильков, лютиков и так далее. И такая вся красивая. А, кстати говоря, или красивый. Uh-huh. Мужчинам тоже,
1: почему,
2: знаешь, цветы идут. Вот, загружаете улыбку, а глядишь, вот сейчас загрузили, а через несколько часов вам позвонят, да, скажут: здрасте, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что?
1: Повторите данную шутку, напоминаю, заберете у нас 3000 рублей, а вместе с этой суммой путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». А та самая шутка уже здесь совсем скоро.
2: Да, поэтому кому-то скоро позвоним, тому, кто в нашем улыбайзере. Пока же для всех, без исключения, лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: почти всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки!
3: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ.
4: Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаете что? В фабрике звезд был сын. Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хороший разговор. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.
1: Не просто шутка, истина только что глаголила устами Николая Фоменко. Данную шутку кому-то из вас предстоит повторить. Напоминаю, для чего это сделать. Необходимо для того, чтобы получить, заработать 3000 рублей, абсолютно не напрягаясь, по сути. И путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, прямо сейчас такая возможность будет у человека, который с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Если вы там, тогда... просто затаите дыхание. А кто знает, может быть, улыбайзер сегодня выберет именно вас. А мы вам позвоним, спросим, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну и дальше вы знаете все, как будет. Давайте определять счастливчика. Первого счастливчика, кстати говоря, этого лета.
1: Да, абсолютно верно.
2: Три, два, один, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: Ну, прям такая летняя, кстати говоря, фоточка.
1: Вполне себе, да.
2: Оксана, город Новокузнецк. Именно она сейчас оказывается у нас широких экранах в нашем улыбайзере. Именно ей-то мы и будем сейчас звонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: В Новокузнецке, кстати, почти полдень уже.
2: Да, потому что там плюс 4 градуса.
1: Абсолютно верно.
2: В смысле, часа.
1: Надеюсь, что градусов там побольше как.

0: улыбаетесь, вы нам улыбаетесь и, так сказать...
1: И по телефону.
0: Да-да-да, и по телефону. И, значит, фоточку мы вашу лучезарную видим прямо сейчас. А это значит, что вы можете забрать 3000 рублей и возможность в суперфинале забрать целый автомобиль.
1: Один вопрос, Оксана, для вас. Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
2: А я слушала.
1: Так.
0: Так, а повторите тогда шутку.
2: Любимая поза? Я снизу, одеяло сверху.
0: Что вы говорите? Давайте. А что скажет Николай Фоменко?
1: Послушаем оригинал данной шутки.
3: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.
0: А это сейчас будет наш любимый звук, да! Оксана! Город Новокузнецк! Еще один суперфиналист оказывается в суперигре, в суперфинале «Автомобиль за улыбку». Мы вас поздравляем!
1: Оксана, ну браво, браво, ой, наше поздравление.
0: 3000 рублей ваши.
2: Всего несколько дней назад фотку закинула.
0: Вот видите?
1: Вот так бывает, да.
0: Слушайте, вы просто самый настоящий везучий человек. И счастливый, судя по фотографии, вот просто 100%.
1: Оксана, мы вас еще раз поздравляем. Ну и, собственно, до встречи с вами в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
0: Новокузнецку привет!
1: Большой-большой. Если вашего фото пока нет, сайт веселорадио.ру, там можно поделиться и оказаться в нашем улыбайзере, соответственно. Ну а данный эпизод игры мы будем завершать. Остается только снова раскрутить тот самый улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
0: Ведь игра продолжается.
4: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру.

0: Частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Стартовал второй час шуток-шоу, ну и первый день лета. Собственно, в этот прекрасный день предлагаем вам придумать девиз, под которым вы планируете провести ближайшие 3 месяца.
2: Андрей вот из Воронежа написал следующее. Ну, судя по тому, что творится за окном, девиз этого лета – мерзни, мерзни, волчий хвост.
1: Андрей, мы уверены, что и в Воронеж тоже придет теплая погода.
2: Конечно. В конце концов, если на улице холодно, то это ли не повод согреться в объятиях приятного вам человека?
1: Прекрасно.
2: Вот так. Ну, например, опять-таки. Ну,
1: там, да? Вообще вариантов много, чем заняться, конечно. Один из них, пожалуйста, вполне себе достойный.
2: Ну, а мы продолжаем ждать ваши варианты того, под каким девизом вы предлагаете провести ближайшие 3 лета. Три месяца
1: лета. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем привет. Привет.

0: календаре 1 июня, какие еще праздники отмечаются сегодня, давайте разберемся. Международный день защиты детей, ну, разумеется.
1: Поздравляем!
0: Поздравляем!
1: Всех, потому что каждый из нас внутри все равно же ребенок.
0: Конечно.
1: Да, вот передо мной сидит мальчик Антоша.
0: Да, которому требуется иногда от тебя же, Оленька, защита. Всемирный день родителей также отмечается 1 июня.
1: Ничего себе, совпадение получается и детей, и родителей. И, кстати, мы вас тоже поздравляем.
0: Да,
1: сил вам, терпения, нервных клеток побольше.
0: А еще вкусный праздник. Ну, не для всех.
1: Но.
0: Всемирный день молока.
1: Всем молока за вредность.
0: Ну ладно, не буду, да, ничего про вредность работать с тобой говорить.
1: Не надо ничего говорить, сидит, улыбается тут. Я поняла, слушай, ты так улыбаешься хитро, как Сибаину.
0: Ну вот, трансформировался из овчарки в Сибаину. Уже какой-то прогресс, уже какой-то рост.
1: Не стоим на месте.
0: Хотя не знаю, рост ли это, можно ли это считать прогрессом. В общем, такой набор праздников, друзья. Выбирайте, что вам больше нравится, а мы вам выборы не оставляем. Прямо сейчас. Те самые золотые номера той самой горячо любимой игры.
1: Он вернулся, чтобы радовать нас. Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
3: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
4: А еще можно машины лазером сжигать.
5: Дальше.
6: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
5: И что?
6: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
5: Дальше.
4: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
5: Дальше.
4: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
5: Еще варианты.
7: Надо всех пересадить на мотороллеры.
5: Это бред.
7: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
5: Сиди, думай.
6: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия — это пропускная способность дорог, вторая — это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
5: И как это реализовать?
6: Ну, была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
7: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
4: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
5: Сидим, думаем! Да.
3: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
6: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
4: А чё опять кожома?
6: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
4: Ну там как было, в общем.
8: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
6: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
9: Здравствуйте.
6: Да, Алексей Геннадьевич.
9: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Здравствуйте.
9: Что, кожома, допрыгался?
4: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
9: Ох уж мне этот кожома.
8: Я же, у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
6: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
4: Я уже отвечал.
6: Иди, 5 исправлять будем.
8: Извините, я папку забыл.
6: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
8: Поздравляю.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герц. На 68.
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: И сегодня в торговом центре увидел свою зарплату на ценнике для ботинок.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Но вспомним тут событие 30 числа, которое состоялось. Состоялся финал футбольной лиги чемпионов.
1: А, так. Это когда разбили?
0: Нет, Оленька.
1: Били в другое,
0: это,
1: так.
0: Это, да. Когда разбили, это Спартак. А здесь встречались ПСЖ и Арсенал.
1: А, все понятно.
0: Собственно, известно, что, да, обладателями Кубка лиги чемпионов стал клуб из Франции, из Парижа, Пари Сен-Жермен. Интересный факт. Там стоит наш, значит, вратарь. Матвей Сафонов.
1: И?
0: Так вот. Одна, значит, мадмуазель, которая по совместительству является актрисой для фильмов для взрослых.
1: А, легкого поведения.
0: Фильмы для взрослых, да, вот, в общем-то. Перед финалом Лиги Чемпионов предложила Матвею Сафонову провести с ней, точнее, вот с ним столько ночей, сколько он сделает так называемых сейвов против Арсенала.
1: А что такое сейв?
0: Ну, отбитые мячи.
1: Ага, так,
0: от слова «сохранить». Преданность Матвея Сафонова не знает границ. Он, собственно, стал первым вратарем в истории, который выиграл Лигу Чемпионов, не сделав за весь матч ни единого сейва.
1: Ну, понимаешь, он так хотел, видимо, с ней встретиться, что аж вот не сделал ни одного сейва.
0: Вот, видишь, как я говорю, преданность Сафонова не имеет границ.
1: Удивительно. Еще больше я узнала о футболе. Очень интересно, но ничего тут непонятно. Но вот, знаешь, я хочу рассказать о том, что будет абсолютно, наверное, понятно каждому, кто работает. Больше всего на свете россиян, как утверждает статистика, бесит фраза «есть минутка». И реально, кстати говоря, я когда закинула эту новостюшку в веселый чат, ну, я туда всегда кидаю себе то, что я хочу рассказать в эфире. И Денис Савельев написал «да!» Типа не нравится, когда ему говорят «есть минутка». Больше половины участников опроса признались также, что сильнее всего бесит сообщение без конкретики. Ну, например, «надо обсудить» или «а можно тебя?» Вот сразу
0: то есть,
1: честно.
0: Ты точка, и ты не знаешь, что
1: конечно.
0: Продолжение
1: что,
0: истории.
1: Можно меня что? Давайте сразу. Это знаешь, когда пишут, например, «привет». И ждут, когда ты ответишь тоже «привет». Друзья, а вы знали, что можно написать «привет»
0: и дальше... сразу к делу.
1: Да, что нужно. Еще, кстати говоря, одна причина недовольства – долгое ожидание ответа от коллег. Честно говоря, меня раньше это бесило, а дальше ничего подотпустило. Я нашла, чем себя занять. Голосовые сообщения, кстати говоря, вот наш продюсер Никита тоже не любит голосовые сообщения.
0: Я, кстати, вообще очень лоялен голосовым.
1: Вот, я абсолютно тоже. А еще, кстати говоря, некоторые считают, что внезапные звонки это худшая рабочая коммуникация. То есть ты напиши человеку, вдруг он занят и не готов с тобой общаться, не хочет, не может. Вот и все. Просто имейте в виду, и тогда на работе вам будет чуточку комфортнее.
0: Такие новости к этой самой минуте. Давайте продолжать. Просветим вас, тех, кто появится в рамках этого часа, ответственный за юмор. Самый лучший Дэн. Он же Денис Клявер.
1: А еще раньше, кстати говоря, прямо вот сейчас появится Сати с юмором, естественно, ответит на важнейший вопрос. Ну и вы, кстати, тоже отвечаете на тот важный вопрос, который мы задаем вам.
0: В первый день лета мы просим вас придумать девиз, под которым вы планируете провести в ближайшие 3 месяца. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в веселый чат.
2: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий, но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
2: Сатья отвечает.
4: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в 2 словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то там заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне без обязательств, гантны есть». Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.
5: Наши глаза зажегся город. Я не хочу

0: еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе

0: 18+. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Да все без...
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, пили его сотрудники или работали.

0: предлагаем вам сегодня придумать девиз, под которым вы собираетесь провести все 3 месяца лета, наступившего, кстати, уже, с чем всех еще раз и поздравляем. А Ян написал нам веселый чат следующее. Девиз такой: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет лето, но никогда не будет травы на участке. Устал косить. Всем хорошего лета.
1: Как я вас понимаю, недавно только, значит, косили у меня под окнами, опять там практически по колено. А потому что сколько дней было вот этих дождливых? Все выросло теперь. Ну, причем, кстати говоря, не то, что надо, выросло. Вот Роман, кстати, написал: девиз вообще по жизни. Главное встать, проснемся потом. Поэтому все лето буду вставать пораньше, чтобы успеть на эфир любимых ведущих лучшего радио страны. А уж они приведут в чувство быстро, весело, лучше горячего кофе. Роман, сразу подсыпем.
0: Зерен.
1: Да-да-да-да-да. Нет, добавим ложку дегтя. Вы знаете, у нас тут скоро будет отпуск трехнедельный. Где-то в конце июля, в начале августа.
0: Да.
1: Вот, так что не все прям лето мы будем с вами. Поэтому вот каждый эфир прям вот впитывайте, так сказать.
0: Но просим заранее понять и простить.
1: Понять и простить, пожалуйста.
0: Еще один комментарий озвучим. Евгения сообщает: море, дача и качели, и вкусняшек, чтобы поели, отдохнуть и загореть, и за лето все успеть.
1: Идеально. А еще вот от Татьяны хочется сразу добавить, как десерт практически. Арбуз поесть, загореть, цветочки сфоткать, все успеть.
0: Прекрасный план.
1: Да, вы там главное с арбузиками помните, что вот эти вот, которые ранние, они могут быть опасны, потому что в них токсины. Мне новость недавно попалась, что, мол, ребята, будьте осторожны с ранними арбузами, а то они, ну, люди, которых выращивают, спешат нас накормить. Но, в общем, будьте аккуратны.
0: И продолжайте оставлять свои варианты в нашем веселом чате. Делитесь своими девизами на предстоящие 3 месяца лета.
2: Если хочешь танцевать,

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Первый день лета подарил нам, кстати, с вами очередного суперфиналиста суперигры «Автомобиль за улыбку». Еще раз поздравляем Оксану из Новокузнецка и до встречи с вами в суперфинале, соответственно.
2: Да, первый летний наш суперфиналист. Вы тоже можете стать. Ну, уже, правда, не первым, конечно.
1: Вторым, третьим,
2: четвертым. Но это вообще не важно. Главное оказаться в суперфинале, где вы сможете заполучить целый автомобиль. А для этого нужно запросто, срочно, быстро, бесплатно. Какое еще слово можно подобрать?
1: Поделиться своей улыбкой на сайте веселорадио.ру.
2: И, пожалуй, это слово главное. Вы делитесь улыбкой, а мы с вами делимся 3000. Тут же сразу, как только вы повторяете шутку Николая Фоменко в эфире, и еще дарим путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Готовы, кстати, поделиться и носочками нашими фирменными с кем-то из вас? 229-2909, код Москвы 495. На подходе игра под названием «Песня про Воронеж».
2: А еще раньше здесь самый лучший Дэн, он же Денис Клявер с анекдотами.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, ну, пациент приходит к доктору, сексопатологу.
5: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
4: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый, одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость $30,000. Второй вариант, серия операций в течение месяца. Стоимость $10,000. Какой выбираете?
5: Ну, знаете, доктор, деньги немалые, надо посоветоваться с семьей.
4: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
5: Здравствуйте, доктор.
4: Здравствуйте, ну, какое решение вы приняли? Ну, в общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
6: Ну, если честно, хотел на рынке продать, но, походу, тоже твоей жене отвезу.
4: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
7: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июня.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бухгалтер Сидоров при замене паспорта по привычке поставил подпись своего директора.

0: Юмор ФМ. Песня про Воронеж.
1: Каждая песня земного шара была изначально написана про город Воронеж, и у нас, разумеется, есть оригинальные версии данных композиций.
2: А еще
1: у нас Светлана на связи со студией. Светлана, приветствуем вас, доброе утро.
3: Прекрасного вам утра, Ольга и Антон.
4: Доброе, бодрое! Вас с первым днем лета. Считаю, что просто необходимо сделать себе подарок в виде кот-носочков.
1: Вы согласны?
3: Я постараюсь.
1: Давайте к тому, что будет происходить. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве, как всегда, перекрыты названием города Воронеж. Все три слова расшифровываете, называете верно, забираете наши фирменные кот-носочки. Mm-hmm. Если вдруг по какой-то причине, Светлана, этого не случится, кто-то из слушателей заберет их вместо вас. 915-0303-567. Единый номер для телеграмма, мессенджера Макс и смс-сообщений.
4: Но что-то мне подсказывает, что вы точно знаете ответ на наш музыкальный вопрос. Вот что-то мне подсказывает. Потому что будет все предельно просто, как вот тополиный пух, жара и июль. Что?
1: Ну да, будет другая, конечно, композиция.
4: Другая композиция, но также будет легко.
1: Света, вы готовы?
3: Да, готова.
1: Вам удачи, 3, 2, 1, поехали.

0: куда-то.
1: Света.
2: Я поняла, что он искал там кота носочки. Но нашла и Светлана! Ура, ура!
1: Что в переводе на русский с Мажарского, да, кот носочек теперь ваш, Светлана. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем!
3: Спасибо огромное.
1: И вам огромное спасибо за игру.
3: Привет.
1: Вам классного дня, настроение пусть будет отличным.
4: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль.

0: жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Первый день лета, а мы предлагаем вам придумать девиз, под которым вы собираетесь провести все ближайшие 3 месяца жаркого сезона.
2: Вот Саня, кстати, из Ростова-на-Дону написал девиз с надеждой. Надежда с маленькой буквы, видимо, не с женщиной, а все-таки с надеждой. Значит, на лето у него таков: не слышать питбайкеров и комаров.
1: Да.
2: А питбайкер, Антон, это кто?
1: Не самые приятные люди, когда они под твоим окном тарахтят на своих эндуро-мотоциклах.
2: А, то есть питбайкеры — это те, когда на каких-то маленьких мотоциклах?
1: Ну, да.
2: Понятно.
1: Маленьких, но очень громких. Вот. Это вот как комары то же самое, знаешь. Очень маленькие, но когда над ухом жужжит, там что-то неприятно.
2: Вот давайте, чтобы не было ни питбайкеров, ни комаров. Хотя без них какой ж лет тогда будет, а?
1: Ну, действительно, да, конечно. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Дверь веселого чата открыты. Здесь шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки-шоу утром на Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: коротко о тех, кто отвечает за юмор. В рамках часа Николай Фоменко. Наш мэтр появится в обязательном порядке. 5 шуток про дачу услышим под завтра 6:30 минутки.
1: Еще раньше, кстати говоря, появится угарный папа, он же Гар Дмитриев, с перлами цветов нашей жизни, которые сегодня как раз-таки свой профессиональный праздник и отмечают.
0: Да.
1: День детей.
0: Угарный папа.
1: Ну, день детей сегодня.
0: И угарный папа будет.
1: Конечно, я же сказал, угарный папа.
0: Да, еще раньше здесь появятся шутки, песни, да, как всегда, слушаемся в эфире Юмор-ФМ, пересматриваемся в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
1: Да, ну а прямо сейчас для вас коротко, смешно и по нотам представят все.
0: Стас Ярушин и Люся Чеботина.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Давай. Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех. Давай теперь ты.
3: У Пети был рост 1.30 м.

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
2: Младший центровой
0: с мозгом огурца?
2: А баскетбол играет без кольца. Ой. Может, еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки.
0: У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали, фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно ни хрена.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
2: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
2: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я
2: говорю, сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
2: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
2: 4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
1: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
1: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, дождик уазики моет, а мерседесы пачкает.

0: Мне снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Если вы любитель долгих прогулок и любитель холодненького пенного...
1: Нет, я нет.
0: Казалось бы, как это, да, сочетается? Ну, сочетается, может, сочетается. Но новость для вас. В общем-то, один столичный бар устраивает челлендж весь июнь. С понедельника по четверг у вас есть отличная возможность вот в этот бар прийти, показать, что вы прошли за сегодня 12 тысяч шагов и получить бесплатно пинту.
1: А пинта это сколько?
0: 0,5.
1: А-а-а.
0: 4,05.
1: Ну, вообще, даже не знаю, стоит ли ради этого столько ходить.
0: А можно еще, чтобы кто-нибудь такой челлендж придумал? Ты прошел 12 тысяч шагов, и тебе ипотеку под 3%, например.
1: Ну, слушай, ты что-то очень сильно загнул. Я бы сказала, что и тебе хоба, и оплатили ЖКХ, вот эти вот всякие.
0: Тоже было бы хорошо.
1: Вот, а ты сразу ипотеку. Ну, ладно.
0: Ну, мечтать так по-крупному.
1: Да, конечно, конечно. Давайте мечтать и только так проводить это лето. А у меня новость, ну, я даже не знаю, не то, что порадует, но будет интересно всем котоведам, котоводам, котоманам страны.
0: Так.
1: Коты понимают нас. Доказали ученые.
0: Это неудивительно. Я помню новость, что да, действительно ученые доказали, что коты нас понимают. Более того, они понимают и команды, условно говоря, человека. Просто намеренно игнорируют.
1: Ну вот, ты знаешь, что ученые как раз таки и сказали, что, мол, до 100 слов они знают, они понимают. Вот это вот нельзя. Свое имя, есть, гулять. Мои, как только слышат слово кушать, все, их уже как ветром сдуло. Но действительно, в отличие от собак, Антон, они просто не испытывают желание угодить своему хозяину.
0: Ну вот.
1: Но, смотри, я на самом деле со своими работаю прям как заправский кинолог.
0: Так,
1: то есть я учу
0: их ждать. И они ждут, правда?
1: Реально ждут. Но на самом деле, опять-таки, коты очень хорошо реагируют на интонации, на эмоции. Угу. И я скажу даже больше. Вот с собаками работает все то же самое. Если ты говоришь ему «фу», то это как бы, ну, фу. А если бы фу.
0: А мы знаем, как мажор иногда уже может фукнуть.
1: И он уже понимает, так, лучше ничего не делать, иначе сейчас таких люлей навешают. Вот с котами то же самое.
0: С какими такими? С котами?
1: Моими.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, давайте к юмору переходить. Как и обещали, Гар Дмитриев появится прямо сейчас со свежей порцией детских перлов в рубрике
1: «Угарный папа».
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
3: Пятилетний Игорь объявляет маме: когда я вырасту, буду директором банка. И что ж ты будешь делать? Буду всем говорить: вы уволены. Пятилетняя Аня говорит маме: нам сегодня в детском саду ставили прививки. И ты, доченька, конечно же, не плакала? Конечно, нет. Они так и не смогли меня поймать. Из школьных сочинений Гоши: белка и стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым. На выходных мой папа занял первое место на выставке кроликов. Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела. Кобра – это такая змея, для которой укус человека смертелен.
2: Угарный папа!
3: Мама трехлетней Сони чихнула. Соня, как приличный ребенок, желает маме: мам, будь здорова, расти большая в ширину и в высоту. После того, как за гостем захлопнулась входная дверь, пятилетняя Сашенька спрашивает: неужели, мамочка, наш дядя Ваня родился в лесу? Каждый раз, когда он к нам приезжает, папа говорит: ну опять приперся этот старый пень. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие из 100.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

пригодится. Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: продолжаем озвучивать ваши девизы, которые вы отправляете в веселый чат. Собственно, под каким девизом проведете, планируете провести ближайшие 3 месяца летнего сезона? Настя пишет нам, чтобы все лето было теплым и спалось нам хорошо.
1: А многие, да, вот про сон пишут.
0: Это опять, да, мне кажется,
1: чем-то наболевшим.
0: Отсылка к питбайкерам и комарам.
1: Да-да-да. Никита вот говорит, огород, картошка, речка. План на 3 месяца готов.
0: Звучит как песня вообще.
1: Слушайте, прям вот 3 месяца картошки? Да ладно, да оставьте ее в покое, сама вырастет. Сама там окучится, но придется самому все-таки копать.
0: Да не окучится она сама, Оля.
1: Как-то нет.
0: А как она сама тебя окучится?
1: Ну, есть самоокучающаяся.
0: Ну, конечно, да. Байки-то не трави нам тут. Юрий пишет, не скучного лета всем, слушаем Юмор ФМ.
1: Идеальный план. Вот Алина написала, что лето для меня — это мой день рождения, а он совсем скоро, 6.06. Ура! А еще, кстати, это мой год лошадки.
0: Ого.
1: Поздравляю. Не ого, а иго-го.
0: Иго-го. Я уже забыл просто действительно год кого. Сейчас откровение такое для меня было, действительно же год лошади у нас. Павел нам пишет, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Девиз из пионерского лагеря. Как классно было.
1: Да, ну слушай, мне нравится солнце, воздух и вода. На самом деле у меня так еще прям вот пару месяцев назад началось. Солнце, воздух, вода, потом в мае что-то опять...
0: Грядки, собаки, лес.
1: Ой, я Антону периодически присылаю видосики, он прям смотрит и завидует. Говорит, прям аж через видео пахнет собаками мокрыми.
0: Мокрой шерстью, да.
1: Идеально же, да?
0: Прекрасно. Что может быть лучше, даже не знаю, Оль. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Придумывайте девиз, под которым планируете провести ближайшие 3 летних месяца. Ждем.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: 1 июля на календаре. Первый день лета. День прекрасно подходящий для того, чтобы оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку», как это сегодня уже сделала Оксана из Новокузнецка, с чем мы ее еще раз поздравляем.
2: А можем, кстати говоря, и вас сегодня поздравить, а для этого нужно следить внимательно за эфиром. Это если ваша улыбка уже в улыбайзере. Если нет, тогда срочно делитесь. Прямо сейчас загружайте свою улыбку на сайте веселаярадио.ру, и как только улыбайзер выберет вас, будьте готовы ответить на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Повторите шутку, заберете 3000 рублей на путевку в тот самый заветный супер финал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Все подробности найдете там же, на официальном сайте Юмор.ФМ, адрес прежний, веселаярадио.ру. Заходите, делитесь, изучайте, знакомьтесь, получайте удовольствие.
2: Улыбайтесь, в конце концов.
1: Концов.
2: Кстати, сейчас будет тоже Николай Фоменко шутками, но они не в зачет, а для настроения. Тем более, как говорится, прям вот в тему лета. 5 шуток, и все они про дачу.
1: Ну а что, да, сезон тоже начался, считайте.
0: Фоменко. 5 шуток про дачу.
3: Приглашаю семейную пару ятерианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень. Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны? Лучший отдых — это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вечеринка на Юмор-ФМ.
1: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни, полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее. Вы арт-директор шашлыка.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Ну, во-первых, неустанно поздравляем сегодня Оксану из Новокузнецка.
2: Да, она стала как раз-таки нашим первым летним суперфиналистом суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: А, Оксана, это для вас.
2: Мяу-мяу и мур-мур-мур тоже для вас. Кто знает, может быть, именно вы станете обладателем автомобиля. Или кто-то другой. Вот вы, например, сейчас сидите и думаете, как бы хотелось, чтобы у меня был автомобиль. Действуйте, просто улыбайтесь, делитесь улыбкой на сайте веселаярадио.ру.
1: Именно так. Люди, медленно превращающиеся в англичан.
2: Нет, у меня что-то случилось с речевым аппаратом, но я даже не знаю, что.
1: Все, давай, будем потихонечку завязывать. Да, друзья, спасибо всем за ваши комментарии. Просили сегодня вас придумать девиз, под которым вы собираетесь провести ближайшие 3 летних месяца. Совсем можно ознакомиться, например, в телеграм-канале Юмор ФМ.
2: Можно, кстати говоря, добавить что-нибудь. Это не тот случай, когда и добавить нечего.
1: Добавит позитива этому дню. Далее в эфире Юмор ФМ. Денис Савельев. Ваши приветы прозвучат. Плюс ко всему, не пропустите шутку Николая Фоменко. Ту самую. Шутки же шоу будут прощаться. Потихонечку вернемся завтра в 7 часов утра в студии Юмор ФМ. Появится она. Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный, что-то это, стух немножечко, стих погас, запал. Всем пока, классного понедельника, суперского лета!
1: Ты что, температуришь, мать? Чао, до завтра!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: российской столице 10.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лариса очень злая девушка. Даже когда она кормит уток на пруду, она пытается попасть им в голову.

Думаю, многим сегодня хочется почувствовать себя ребенком, и даже не потому, что праздник, а потому, что лето началось. Всех, у кого каникулы, поздравляем и очень завидуем. Ну а мы с вами давайте просто в очередной раз попытаемся не проморгать эти три месяца и взять от них все. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Всем большой привет. Дальше будем вместе наслаждаться лучшими шутками и песнями, а также общаться в веселом чате, куда вы можете направить свои приветы, поздравления и признания. За настроение в этом часе отвечает Михаил Задорнов. Ближе к финалу послушаем его монолог. Немного ранее рубрика «Реалити-криминалити» и протоколы самых нелепых преступлений. Также Джейсон Стэтхэм заглянет к нам со своими лучшими цитатами. Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет-привет, давайте пошумим. Спасибо, спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Это слишком шумно. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопайте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей, окей. А похлопайте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Но что-то случилось, и он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорил». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовый шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли, в Октябрьском районе меньше, как у Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Да я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждая буханка хлеба — трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Ну и, кстати, не только Маргарите, но и всем своим родственникам, родным и близким можно передать привет, поздравить их, например, с началом лета, да и просто пожелать им отличного дня. Веселый чат через 10 минут, плюс 7-915-0303-567. Жду ваши сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Еще раз напомню про юмор. В финале часа послушаем монолог легендарного Задорнова. Также впереди рубрика «Реалити криминалити» и «Протокол нелепых преступлений». Ну а прямо сейчас Джейсон Стэтхэм. Встречайте!
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Закон Ома. Денег нет, сиди дома. Шаг влево, шаг вправо. Два шага. Если плохо видишь, открой глаза. Когда я ныряю в бассейн, бассейн задерживает дыхание. Однажды я закрыл глаза. Так появился сон. Мой друг упал с самоката, и теперь он мне не друг. Ведь друзья на дороге не валяются.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: Самое время почитать ваши приветы, шутки и поздравления. Напомню, написать их можно в Макс, Телеграм, либо же отправив обычное смс-сообщение на номер +7 915 0303 567. Первое послание звучит так. Хочу передать привет коллеге Павлу и поздравить его с предстоящим днем свадьбы. Всем нашим дружным коллективам желаем ему крепких нервов и здоровья. Это сообщение от Алексея. Вот сразу видно, человек женат, знает, чего нужно желать. И коллеги, видимо, тоже. Так, ладно. А то парня совсем испугаем, еще передумает, не дай бог. Павел, вам отличной свадьбы, все будет супер, даже не сомневайтесь. Лариса просит передать большой привет Саше и сказать, что она его очень сильно любит. Дальше передайте привет моей семье Базикала из города Камышин. Скажите, что я их очень люблю. Здесь отметилась Ульяна. Шутка Анастасии. Механик детских аттракционов от отчаяния, что не может ничего украсть на работе, по ночам до тошноты кружится на карусели. Ну а что еще делать? Руслан из Ялты передает привет своей жене Ане. Ты моя радость, берегу тебя и очень-очень сильно люблю. Инна направляет привет своим родителям, желает им хорошего дня и только приятных новостей. Шутка Игоря. Когда человек заверяет, что голова у него работает как часы, то мне почему-то сразу представляются ходики с кукушкой. Ну, хотя бы я не один такой, уже хорошо. Друзья, в финале часа послушаем монолог легендарного Михаила Задорнова, а уже через пару минут встречайте рубрику «Реалити Криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу, но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как говорил мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет. Ну нет, ну...

0: самогонщицы. Я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и, дальше не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не, головной конец у меня. Кемеровская область. Табличка на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: в российской столице 11.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Можно бесконечно смотреть на любые три вещи, если тебя попросили что-то срочно сделать по работе.

0: друзья, ну а всех нас уже в этом часе накроет супер игра «Автомобиль за улыбку». Предупреждаю заранее, совсем скоро Николай Фоменко озвучит ту самую шутку, поймав которую можно получить 3000 рублей и занять место в финале игры, где вас и ждет новый и роскошный автомобиль. Участие в нашей игре, кстати, абсолютно бесплатное, ну а все подробности и правила найдете на сайте веселоерадио.ру. Там же, соответственно, легко и просто стать участником нашей игры. Так, еще раз, сыграем в этом часе, будьте внимательны, зовут меня Денис Савельев, и я всем желаю удачи. Первый день лета будем поднимать настроение при помощи лучших шуток и песен. В финале часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов тоже появится и порадует нас своими лучшими миниатюрами. Также по плану наша фирменная нереклама. Ну а прямо сейчас народное шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно?
3: Кахалисыш.
2: Я извиняюсь, а что вы делаете?
3: Приседаю, что не видишь?
2: Я извиняюсь, а зачем вам это?
3: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
2: Зачем?
3: В смысле зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали: Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
2: Ну а вы-то здесь при чем?
3: Фу, в смысле при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду за наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали, привезу сюда.
2: В каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
3: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
2: Ну да.
3: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
4: Вызывали?
3: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
4: Да, мне очень нравится фигурное катание.
3: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
4: Это танец в коньках на льду.
3: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
4: Вы серьезно?
3: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
2: Есть прыжки с шестом.
3: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
2: 6:15.
3: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
2: 6:15 метров вверх.
3: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
4: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
3: Сколько?
4: 10.
3: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
4: А есть еще марафон.
3: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
4: Нет, там 42 километра, 195 метров.
3: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
2: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
3: А до этого прям все распрекрасные были.
2: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
3: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
2: Азамат Ахирович, вы и не поняли, там они на санках едут 150 км в час.
3: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
1: Однажды в России. Лучшее.

0: осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я
1: Юмор ФМ.
0: И не слегка, чтобы в таком

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шлакает танцы за электричество. Оказывается, я жгу по полной.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Да, друзья, это наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Вся страна уже играет, и только один человек по итогу получит тот самый заветный автомобиль. Желаю, чтобы это были именно вы. Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свою улыбчивую фотографию. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну и правила, как вы знаете, максимально простые. Если, кстати, еще не знаете, там же на сайте веселорадио.ру можно подробнее с ними познакомиться, ну или узнать, как проходит игра прямо сейчас. Наш улыбайзер уже раскручен, уже готов выбрать нам очередного игрока. Давайте не будем ему в этом мешать. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная фотография Веры появляется на наших экранах. Город Астрахань. Что ж, Астрахань так Астрахань. Давайте звонить. Итак, Вера, Астрахань, потрясающее фото на природе, где-то у водоема, может быть речка, может быть озеро, не особо понятно, но, если честно, очень красиво и на фоне заката. Слышим гудки, засекаем 30 секунд, ну и по традиции ждем голос Веры, и который, надеюсь, повторит нам шутку. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы с вами в прямом эфире. Это Вера, все правильно? Алло.
3: Что?
2: Это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, и нас слышит вся страна. Вера, это вы из Астрахани, правильно?
3: Все верно, да.
2: Как у вас дела? Рассказывайте.
3: Ой, очень хорошо. Мы собираемся в зоопарк.
2: Ох, класс, класс. А Юмор ФМ сейчас слушаете? Такой вопрос.
3: Ну, сейчас не успела включить, только сели в машину.
2: Только сели. Эх, вот тот самый закон подлости сработал, да? Шутку вы не слышали, соответственно, автомобильную, правильно? Я понял. Ну, ничего страшного, смотрите, в любом случае, ваша потрясающая фотография на фоне водоема и заката остается в улыбайзере. Он может снова вас выбрать. Ну и тогда, надеюсь, абсолютно все звезды сойдутся, и вы с легкостью повторите нам шутку, получите 3000 рублей, ну и, само собой, пройдете в суперфинал, бороться за новый роскошный автомобиль. Договорились?
3: Да, спасибо большое.
2: Все, Вер, вам хорошего дня и удачной прогулки. И отпускаю вас, отпускаю. Оставайтесь с нами. Ну, а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Вера, загружайте свою улыбчивую фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбка.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь. К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь.
6: Не реклама. Все еще ищете принца на белом коне?
7: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.

0: тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
1: Какие-то они у вас страшненькие.
0: Красавцы, спортсмены, не пьющие – это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
1: А можно всех посмотреть?
0: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
1: Мне надо подумать.
0: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
1: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
0: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.
2: Вы уже ходили в ЖЭ?
3: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
4: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
5: Простите, я вас не понял.
6: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
3: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
2: Я была в ЖЭ уже 4 раза.
4: Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
5: Так вот куда вы все спешите.
3: Да, я иду в ЖЭ.
7: Да мы все идем в ЖЭ.
4: А я уже в ЖЭ.
6: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
8: Идите в ЖЭ.
6: Китайский ресторан ЖЭ. Место, понятное каждому.
2: А вы уже ходили в ЖЭ?

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Меня разбудили на самом интересном месте. На рабочем.

0: Да, это он, и здесь ваши приветы, шутки, поздравления, признания и самые теплые слова. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС, и не забывайте подписываться. Юрий поздравляет всех кузбассовцев и россиян с Днем защиты детей и с началом лета. Передает пламенный привет любимым родителям. Желаю всем хорошего лета, классной рабочей недели, отличного настроения, позитива и удачи. Юрий, вам также и вдвойне в ответ от нас летят пожелания. Семью Фединых прошу поздравить с выходными. Надя, я люблю тебя. Здесь Коля отметился. Вот надо же, у кого-то рабочая неделя только начинается, а у кого-то в понедельник выходные наступили. Здорово! Алена из Рязани поздравляет родителей с юбилеем совместной жизни. 25 лет они вместе. Мам, пап, вы наша настоящая гордость. Олег здесь шутит. Между прочим, диван — это беспроводная зарядка для человека. Ну и понятно. Григорий из Барнаула передает привет своему коллеге. Саша, спасибо, что всегда выручаешь меня в сложные моменты. Ну а как иначе? Дарья из Липецка огромный привет направляет своей подруге Маше. Желает ей удачи на работе и отличного настроения на всю эту неделю. Ну и шутка Семена. Бесит, когда в моде какие-то плоские животы с отвратительными кубиками, а не твое нежное и изящное пузико. Вот, кстати, полностью согласен. Друзья, пишите вы до конца этого часа. Любимые анекдоты Игоря Маменко, еще впереди Лига городов и, соответственно, лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
1: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
0: И как у вас дела, Дим?
1: Она на 6-м месяце.
0: Ого, уже полгода не пьет?
1: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
0: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
2: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
0: Расул, что это у тебя?
3: Шоколадка.
0: Ну, бери, это же реклама.
3: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
0: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
3: Режим?
0: Ну зачем ты все в политику уводишь?
3: Не увожу.
0: Ладно, чья реплика дальше?
3: Ленина.
1: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
0: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
4: Я могу он сам не... выйти.
0: Нет, нужен случайный зритель.
4: Я случайно здесь оказался.
0: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
4: Случайный.
0: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
4: Я Тимур.
0: Тимур, сколько вам лет?
4: 46.
0: Конечно, 46. Скажите, вы работаете?
4: Получаю удовольствие.
0: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
4: Да.
0: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
4: Да.
0: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
4: Да.
0: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
4: Да.
0: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможно, осадки. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит навстречу, кто-то идет. Присмотрелся, еврей метет этот, веником что-то, подметает.
2: С кем имею честь?
1: Он говорит, я астронавт, я первый человек на Марсе. Он разворачивается, говорит,
2: Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей не считают.
3: Человек приходит на телеге, едет впереди лошадь, он ее стягает, заезжает в деревню, говорит, люди, выходите, я дрова привез. Лошадь поворачивается, говорит, ага, ты привез.
1: Больше всего Яков Владимирович любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чультечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
11: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
12: Наелся ли я?
13: Ни в коем случае.
14: Ну что, рискуем?
11: Новые города. Новый сезон.
14: Поехали.
11: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на

0: полдень в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.

0: Друзья, ну а мы с вами с этого дня официально больны летом. То самое время года, когда постоянно хочется отдыхать, хочется наслаждаться отличной погодой, гулять и просто проводить время на природе. Пусть именно так пройдет ваше лето, от души вам этого желаю. Зовут меня Денис Савельев, всем большой привет, продолжаем понедельник под лучшие шутки и песни, а также общаемся в веселом чате. Присылайте ваши поздравления, приветы и шутки, ну а в эфире в самом ближайшем будущем встречайте монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн», а еще здесь появится Сатия и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны, прямо сейчас тот самый КВН. Ну а все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
4: Встать, суд идет, а то опять ругаться будет, сами знаете.
3: Отдай! Отдай!
5: На!
4: Че как немощный?
5: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается, все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
4: Преступная халатность.
5: Вот, понял?
4: А что я сделал?
5: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
4: Я просто вашу машину не узнал.
5: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую! Вы заинтересованное лицо! Так ты заткнись, понял, адвокат? Ты заткнись! Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
3: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
5: Какой сослуживец, Русник? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
4: В «Пусть говорят», что ли?
5: Такой «Пусть говорят». Книга, говорю, как называется?
4: «Преступление, наказание».
5: «Преступление, наказание». Как там этого пацаненка наказали?
4: Ой, я уже не помню.
5: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
4: Ну я же просила не рассказывать.
5: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься? Хихикишь. Значит, приговор. Все, ты ж, Русик, засекай.
3: Хоп.
5: Ла-лай-ла. Засекай, нормально говорю.
3: Поехали.
5: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонченного характера, всем на общественной опасности, если это российская категория преступления небольшой тяжести, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
3: 9:08. Усейн Болт.
5: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
4: Каких еще лягушек?
5: Это я просто проверял. Ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
6: До свидания.
5: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: Ну и, кстати, совершенно неважно, в пробках вы сейчас, дома, на работе или, может быть, на пробежке, в любом случае подключайтесь к веселому чату. Направляйте свои шутки, приветы и поздравления по номеру +7 915 0303 567. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправив обычное СМС-сообщение. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Самый лучший день тоже впереди. Ну а прямо сейчас в эфире появится он. Сатья с юмором специально для вас.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
1: Сатья отвечает.
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно, я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне, а не так, спасибо, Света, а ты так не делаешь, Света.
1: Сатья, вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО Т-банк.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Тима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: Ваши приветы, шутки и поздравления уже здесь. Признание, кстати, тоже, и пожелания самого прекрасного дня. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Ольга из Мичуринска, большой и горячий привет направляет всем своим коллегам по работе. Далее передаю привет тете Наташе и маме. Желаю, чтобы поездка до Перми прошла гладко. Колю и Леру поздравляю с помолвкой. Это сообщение осталось без подписи. Николай шуткой поделился. Я за любой кипиш. Ну, если жена разрешит. Александра нам пишет. Мы с мужем Дмитрием сегодня отмечаем гранатовую свадьбу. Мы счастливы вместе уже 19 лет. Александра, Дмитрий, от всей души вас, конечно же, поздравляем всей страной. Виталий огромный привет направляет коллеге Андрею. Держись там, удачи тебе и спокойной смены. Елена шуткой поделилась. Захотелось чего-то большого и чистого. Помыла слона. Ну, не то. Маргарита передает привет бабушке Валентине. Здоровья ей желает, тепла и побольше хороших теплых дней. Артем из Омска поздравляет с днем рождения свою сестру Марию. Будь счастлива, любима и никогда не теряй свой характер. Ну и шутка Евгения вашему вниманию. До свадьбы у нее на лице всегда было много косметики, поэтому я считал ее очень красивой. Теперь я знаю ее как облупленную. Маэстр Жванецкий будет смешить нас в финале этого часа. Через пару минут самый лучший Дэн.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. Четвертый размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, четверо детей, Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, четверо детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору, к тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня, и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: песни.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глупость,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Смотри, с моей кочиной такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене,

0: ее Людмиле.
1: Стекла и закон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
2: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

Женщины, запомните, если вам не спится, откройте контакты в телефоне мужа и посчитайте овец.

0: друзья, вы тоже заметили, что с началом лета дождь не только не бесит, но и очень даже радует. Вообще, летом многие люди становятся добрее, позитивнее и веселее. Так что всех с началом горячего сезона, жаркой погоды за окном и побольше отдыха на природе. Кстати, там же на природе можно сделать отличное яркое фото для суперигры «Автомобиль за улыбку». Делайте, загружайте на сайт веселоерадио.ру, все подробные правила найдете там же, ну а далее просто внимательно слушайте Юмор-ФМ. У микрофона Денис Савельев. В веселом чате с большим удовольствием озвучу ваши поздравления, приветы и шутки. Ну а сейчас расскажу, над чем мы будем смеяться. Итак, в финале часа Сергей Бурунов прочитает нам фрагмент из романа Ильфа, Петрова и соответственно, Бурунов. Да, рубрика называется «Ильф, Петров и Бурунов». Николай Фоменко 5 раз пошутит про дружбу, а Гар Дмитриев представит самые смешные детские перлы в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас Стас Ярушин, Надежда Ангарская и певец Акмаль. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки,

0: в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих. Акмалем.
2: На Юмор ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
0: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит уже второй этаж. Пожарный не спешит, пожарный понимает.
0: Да-да-да.
2: Шутки, песни, плюс.
0: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает. Летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая, толчковая нога.
4: Ну, Кокет выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
4: Так, ну что, это получается я?
0: Песня, да.
1: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом, он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
0: Моя песня, слушайте.
3: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться, с друзьями реже встречаться, ведь я 3 года женат.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
4: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока
4: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В «Люксе»?
6: Да-да, в «Люксе». Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в «Люкс». Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
9: Акция действует до конца года.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Света 5 лет. Подходит к маме и говорит: «Мамочка, я тебе подарок приготовила ко дню матери. Только в обморок не упади. А то какой же день матери без матери?» 7-летний Егор говорит своей тете: «Танечка, я напишу объявление для тебя, чтобы ты замуж вышла, и повешу на мусорке». Все в шоке. «Почему на мусорке?» Егорка отвечает: «Вы не понимаете, что ли? Когда мужчина живет один, ему приходится самому мусор выносить. А когда увидит объявление, сразу же женится. Ну, чтобы мусор не выносить». Из школьных сочинений Лизы. «Я живу и учусь в 5 классе. Свою школу я люблю за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая. Мама порола Витьку мало, но часто. Иванушка спал, а царевна-лягушка нежно наквакивала ему колыбельную».
0: Угарный папа!
1: Степе 4 года. Подходит к маме и говорит: «Если ты не дашь мне мультики смотреть, то я залью ваш дом». Мама удивленно: «Сынок, чем зальешь?» Степа отвечает: «Чем-чем? Слезами». Диане 4 года. Едет с мамой в машине. Говорит: «Мама, я тоже хочу ездить за рулем». Мама в ответ: «Чтобы ездить за рулем, нужно сначала выучиться в автошколе». «Тогда запиши меня в автошколу», — просит Диана. «Ты еще маленькая, тебя туда не возьмут». Диана не сдается и заявляет: «Ну хорошо, запиши меня хотя бы в автосадик». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+. Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кот – самый лучший друг. Он никогда не скажет, почему ты жрешь по ночам. Он скажет, давай жрать вместе.

0: прямо сейчас ваши приветы, поздравления и признания в эфире Юмор-ФМ. Написать их можно в Макс, Телеграм, либо же СМС. Номер +7 915 0303 567. Хочу поздравить с днем рождения Балдыз Айгуль. Будь здоровой и всегда на позитиве. Желаю тебе огромного женского счастья. Здесь отметился Руслан. Татьяна из Ельца передает привет своей подружке Гараевой Ирине. Поздравляет ее с наступающим днем рождения и желает ей всего самого хорошего. Галина шутку прислала. У каждой учительницы биологии свой скелет в шкафу. Марина из Москвы поздравляет брата Антона с днем рождения. Будь здоров, счастлив и всегда на позитиве. Ольга из Нижнего Новгорода огромный привет направляет коллегам из отдела. Желает хорошего рабочего дня и поменьше срочных задач. Денис тоже шутит. Надпись на двери косметологического кабинета. Заходите, нас уже ничем не испугать. Подготовленные люди сразу видно работают. Оксана передает привет своим коллегам по смене. Девчонки, мальчишки, хорошего всем рабочего дня и поменьше хлопот. Вот такое у нее пожелание. Сергей из Ростова-на-Дону направляет привет напарнику Виталию. Держись, пусть рабочая неделя закончится как можно быстрее. Вот об этом люди сразу в понедельник и мечтают. Друзья, все, уступаю место Насте Ивановой. Далее она будет озвучивать ваши приветы, шутки и поздравления. До конца этого часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Через пару минут 5 шуток про дружбу от Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: вам.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: дружбу.
3: Не надо иметь друзей. С друзьями надо дружить.
4: Судя по смс-кам, которые я получил в день рождения, мои лучшие друзья – это банк и оператор связи.
3: Мой организм не рассчитан на такое количество пьющих друзей. Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как квасили вместе.
5: Малыш и Карлсон, дядя Федор и кот Матроскин, Винни-Пух и кролик. Смотришь на них и понимаешь. Крепкая дружба – это когда у одного есть что пожрать.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман».
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шуфутинка на Юмор-ФМ.
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!»
3: «Не встану!» —
1: ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.
2: «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
3: «Мусик, иди сюда!» —
1: закричал испуганный инженер.
3: «Смотри, что делается!
2: Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон.
4: «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
3: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
4: «Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?»
1: Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
3: «Почему?» – кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Ты ведь это мои стулья!» —
1: простонал отец Федор.
3: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» —
1: вскипел инженер.
3: «Не, боже мой!» —
1: шепнул отец Федор.
3: «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте!» —
1: стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
3: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
4: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?» — спросила Мусик.
3: «Купим другие».
4: «Это за 20 рублей?»
3: «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
3: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше». «Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигурация Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
5: 138!
1: Кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
5: 141! Не корысти ради!

0: господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Никуда за горизонт мы, конечно же, не поплывем, друзья. Мы приплыли в новый час на Юмор ФМ, и это юмор на заказ. Целый час я буду передавать ваши приветы, поздравлять вас, ну и, конечно, вместе с вами слушать ваши любимые шутки. У микрофона, кстати, я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте! Поздравляю всех с началом новой рабочей недели. Кстати, еще и лето началось. Пожалуйста, не пропустите эти прекрасные 3 месяца, потому что потом опять будем сидеть и думать: о, зима, ой, осень. Наслаждаемся, друзья, ну и, конечно, поздравляем с этим событием друг друга. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите сюда свои смс, приложение Макс, Телеграм. И, пожалуйста, не забывайте, что вы в этом чате можете заказать любимые шутки. Ну, а я, конечно же, с удовольствием исполню ваше желание. И вот уже давно написал нам Айрат из Казани, что очень хотелось бы ему послушать Big Stand Up. Поэтому, Айрат, вот вы будете первым, чье желание я исполню. Big Stand Up прямо сейчас здесь, в Юморин Заказ на Юмор ФМ.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока, я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джебелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная. А мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор!

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это Юмор на заказ. Возвращаюсь, друзья, с кучей ваших приветов и поздравлений. Это очень даже здорово. Ну а если вдруг кто-то не успел просто записать наш номер и не может написать нам смс, то вот, пожалуйста, плюс 7 915 0303 567. Приложение Макс, Телеграм, это же просто смс-сообщение. Все, присылайте и везде. Везде, друзья, самое главное, пожалуйста, подписывайтесь, потому что как же мы иначе передадим ваш пламенный приветище. Ну и, конечно, сегодня же 1 июня. Я вас от всего сердца, от всей души поздравляю с этим чудесным днем. И вот, например, Ангелина Попова из Липецка тоже всех поздравляет с первым днем лета и, конечно, с праздником День защиты детей же сегодня. Поэтому все детишки, которые слушают Юмор ФМ, вам всем привет. Мы вас всех поздравляем. Будьте здоровы. Так, дальше идем. Хочу поздравить с этим замечательным днем. С днем всех детей, особенно моих родненьких. Хочу передать большой привет и сказать, что я вас очень сильно люблю. Станиславу, Нину, Ирину, Ивана и внуков, Алису, Валеру и Андрея поздравляю. Также Татьяну Пименову с днем рождения, всех благ и крепкого здоровья. Ну, ура вам, Татьяна, мы тоже присоединяемся и поздравляем вас. Ну и, конечно, продолжаем мы тему поздравлений летних. Есть еще сообщение от Екатерины, которая тоже желает хорошего настроения абсолютно всем. И своего любимого ребенка Димочку тоже поздравляет с этим прекрасным днем. Пишет: будь, пожалуйста, здоров, а мужу Егору пламенный приветище. Друзья, продолжим передавать приветы совсем скоро. Вы пишите как можно больше. А прямо сейчас по желанию Алисы послушаем лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юбку.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
11: Наелся ли я?
12: Ни в коем случае.
13: Ну что, рискуем?
10: Новые города. Новый сезон.
13: Поехали.
10: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Продолжаем юмор на заказ. Светлана Шарапова пишет: привет из Кемеровской области. Хочу передать своему мужу Шарапову Вячеславу от любимой и любящей жены Светланы. И скажите ему, что я его очень сильно люблю и всегда буду рядом с ним. Светлана, мы поняли, что вы любите своего супруга. Мы ему это передали. Егор поздравляет всех с началом лета. Спасибо, Егор. А Александра пишет: муж Дмитрий и я сегодня отмечаем годовщину свадьбы. 19 лет. Гранатовая свадьба, между прочим. Желаем себе, чтобы жили веселее и чтобы все вообще было очень даже круто. И чтобы жизнь текла как ручей. Класс. Мы вас тоже поздравляем. Наверное, да, лилась как ручей. Наверное, вот так скорее. Это уже я ошиблась. Пусть в любом случае у вас будет классная жизнь. Любите друг друга и пусть еще будет столько же. Раз по 10. Так, любимую доченьку Чердынцеву Викторию с Днем защиты детей. Желаю ему себе такой же отзывчивый, добрый и веселый. Я тебя очень сильно люблю. Твоя мама Таня. Класс. Поздравляем и мы. Захар передает привет Ангелине и своей маме Елене. Но и Дмитрий попросил нас очень сильно послушать КВН. Дмитрий, не могу вам отказать. Ну, просто рука не поднимется вам отказать, поэтому КВН на лучший выпуск прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша сале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Но мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИП-шечка своя, сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу ж я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
6: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Ну, Андреевич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
7: Левее. Левее. Садитесь.
0: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как...
6: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир Сан-Сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
8: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Снова врываюсь с вашими приветами, друзья. Но прежде чем начну передавать, номер наш напомню. +7 915 0303 567. Времени совсем немного осталось, поэтому успейте все и всем передать. Ян нам пишет: привет, Юмор ФМ, пламенный привет самой красивой Настюше. Хорошего дня всем слушателям Юмор ФМ. Привет из Южного Бута. Это сообщение. Ян, и вам большущий привет от нас, от всех. Привет своему папочке Вадиму. Желаю хорошего настроения и крепкого здоровья, написал Екатерина. Передали. Значит, привет всем россиянам от нашего слушателя, к сожалению, не подписались. Дальше Артем нам пишет: привет всем, кто сейчас работает. Желаю всем хорошего настроения от Артема из Томска. Класс. Есть еще сообщение от Лены, которая просит поставить гол, ой, штанга, и передать привет супругу Дмитрию. Лен, супругу передали привет, ну а гол, ой, штанга прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: Что за стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шаньер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже, трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером +13, ночью +10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до +18.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: Мясной гурман. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ниночка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Дошли до финала «Юмор на заказ». Еще несколько приветов и все, друзья. Медленно перекатываемся в веселый чат, который стартует ровно через 40 минут. Также можно будет передавать приветы, поздравлять и уже шутить шутки вам. Кстати, да, наш номер плюс 7 915 0303 567. И пишите, и, конечно же, подписывайтесь. Ну, Айгуль поздравляет еще с днем рождения, желает здоровья, счастья. Но давай честно, конечно же, основное поздравление и пожелание адресуется Виталия. Держись, мы с тобой. А если серьезно, но ты супер, желаю оставаться тебе такой же красивой, веселой и мудрой. Будь счастлива, родная, пусть все задуманное обязательно сбывается. С уважением и любовью, Руслан. Все это написал, по всей видимости, брат. Ну и мы, конечно же, Айгуль, тоже присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, пусть все у вас исполняется. Так, еще есть сообщение от нашей слушательницы, от Ильины. Она передает привет маме Ольге и папе Игорю. И Игорь, кстати, написал нам тоже передать привет всем родным и близким, попросил послушать Михаила Задорнова. Давайте и мы завершим «Юмор на заказ», друзья. Ну и до встречи ровно через 40 минут в веселом чате.

Все, что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускать в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее, заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег, как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо.

скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Москве 3 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц.

0: Друзья, а сердце не обязательно выставлять на стол. Это мы отменяем. Выставляем на стол, а точнее в наш лобазер на сайте веселорадио.ру свои улыбки. Потому что за вашу очаровательную улыбку вы можете получить новый автомобиль. А вот, кстати, кто уже в игре, будьте, пожалуйста, внимательны, потому что Николай Фоменко совсем скоро озвучит шутку. Я кому-то из вас позвоню и очень надеюсь, что отправлю в суперфинал. Ну а пока всем привет, здравствуйте. Этот час начинаю с вами я, Настя Иванова. Впереди у нас много всего с вами классного. Например, веселый чат, где будут привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа фирменная не реклама. Напомню, что это как реклама, только ну очень сильно смешная. А начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в отделении полиции».
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто жесть.
4: Алло, быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
3: Понятно.
6: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
6: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Что, занимайтесь делом, окей?
6: Да что, серьезно, что ли, какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7 тысяч пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да они стоят 200 тысяч.
6: Ой, сколько им, сколько?
3: Они стоят 200 тысяч, одна пара, три пары, 800 тысяч.
5: Да что ты как-то считаешь, какие 800 тысяч? Чё? Там минимум 1,5 ляма будет.
4: Вы чё, блин, 3 по 200 это 3,200. Я в ГИМО учился, ребята.
6: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании или вся жизнь в моей квартире?
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
6: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются, в чем разница?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески.
4: Реально, просто
6: ладно, задолбали,
4: реально.
6: Садись сюда.
4: Ладно, что надо?
6: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
6: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
6: Ты что, должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым,
3: да.
4: Заявление.
6: А-а-а. Вы что, писать не умеете?
3: Мы умеем и писать.
4: Мы умеем.
6: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Че, просто мы такие идем, короче, такие идем, И, короче, смотрим на нашей лавочке, на новом Арбате, где-то просто какие-то бичи тусуют, реально.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня? Такие,
4: вообще.
3: И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
4: Вообще спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда, нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорит, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. А мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, это такая боль.
6: Девушка, а вас они тоже избивали?
5: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, уже она меня избила.
4: Да.
6: Да, все понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу.
3: В целом,
6: вот, да, такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
7: Слушайте, ребят, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну, короче, ты такое средненькое.
6: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
3: До свидания.
7: До свидания. Удачно
3: патрулировать
7: область. До свидания.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Кавиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Главное, что я усвоил в жизни, всегда бери с собой штопор и зарядку для телефона.
2: А я предупреждала каждого из вас, что будет шутка Николая Фоменко. Вот она, пожалуйста, прозвучала. Кто не успел, тот опоздал, как говорится. Друзья, ну пока крутится наш улыбайся, расскажу о правилах. Вы прямо сейчас загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте юмор.фм. Ну а после того, как поймали шутку, ждете, когда же мы вам позвоним. Если мы вам звоним, вы называете эту шутку, забираете 3000, отправляетесь сначала в суперфинал, а потом из суперфинала вы можете отправиться в финал и забрать у нас новый классный автомобиль. Все, вот такие простые правила, представляете? На кону новая классная тачка, поэтому будьте, пожалуйста, повнимательнее. Мы играем очень часто, каждый день, несколько раз в день даже, увеличивая ваш шанс на победу. Поэтому давайте сейчас тоже чей-то шанс увеличим, и я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Так, ну а будем мы сегодня играть с прекрасной Александрой. Она у нас из Серпухова. Александра, желаю вам удачи. И дачу на море, хотела сказать, но нет. А, значит, будем вам желать автомобиля. Ну а прямо сейчас я набираю ваш номер. Так, номер мы набрали. Будем ожидать соединения. Давайте попробуем перенабрать. Александра, пожалуйста, подойдите к своему телефону. Юмор ФМ вас беспокоит. Так, еще раз. Александра Серпухов, пожалуйста, выйдите. Нет, видимо, не сегодня с Александром мы поиграем. Видимо, что-то занято у нее там как-то. Какой-то важный какой-то разговор. Но ничего, Александра, в нашем улыбайзере мы оставляем вашу фотку. В любом случае, может быть, еще раз вам позвонит. Только теперь уже, пожалуйста, ответьте на звонок. Заберите 3000 рублей, отправьте в суперфинал. И, возможно, именно вам мы подарим автомобиль. Друзья, ну а вам предлагаю присоединяться на сайте веселорадио.ру. Загружайте улыбки, слушайте юмор.фм и не упустите эту возможность. И напомню, кстати, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну, а этот эпизод я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
2: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
1: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
2: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий. Ваша автоматическая надувная копия.
3: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
2: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
1: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
2: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
3: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
2: Надувной сотрудник Афанасий.
3: Купил, накачал, свободен.
4: Не реклама.
5: Вы любите выпить? А выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
6: Новая социальная сеть 300 грамм. Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
7: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
5: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
6: О, звучит как тост.
7: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
5: 300 грамм.
6: 300 грамм.
5: Наливам и выпивам.
8: Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков.
9: Фестиваль ночной городошной лиги.
10: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам.
11: Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин.
10: Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
12: Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте
13: «Ах, как хочется ворваться в городки.ах».

0: Реклама.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям, узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру.

0: Время для веселого чата. Прямо сейчас открываются двери, друзья. И здесь ваш привет, шутки, поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Значит, Светлана нам пишет: хочу поздравить с этим замечательным днем всех детей, особенно моих родненьких. Большой привет им. Скажите, что я их очень сильно люблю. А именно Станислава, Нину, Ирину, Ивана и внуков Алиску, Валерку и Андрея. Также поздравить Татьяну Пименову с днем рождения, всех благ и крепкого здоровья пожелали. Все, пожалуйста, Светлана, и вам тоже привет. Так, хотела попросить передать привет моей очень любимой, дорогой подруге Екатерине. У нее сегодня была операция. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Мы ее сильно любим. И пусть все у нее будет хорошо. Конечно, мы того же желаем. Восстанавливайтесь как можно скорее. Значит, есть сообщение от Александра, который передает привет своей любимейшей супруге. Любит ее, обожает и вообще очень рад, что она у него есть. Класс, идем дальше. Сообщение есть от Нины, которая желает всем классного понедельника. Если лето начинается в понедельник, значит, оно будет точно отличное. Это правда. Поздравление летит маме Свете от всей семьи. Мамочка, с днем рождения. Ура, ты у нас самая лучшая. Любим тебя сильно. Будь всегда на позитиве. Улыбайся и радуйся. Жизнь, как и ты, прекрасна. Дочка Настя и близкие. Друзья, так, продолжим передавать приветы в следующем часе. Впереди у нас Лига городов. В финале анекдоты Игоря Маменко. Ну, а веселый чат ровно через час. Поэтому пишите и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда «Это они» Тамбов.
1: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
2: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармал, Елена Бармал. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
3: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
4: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
5: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: даты Игоря Маменко.
1: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит, это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает, это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль, вот, блин, опять сети забыли. Чего расстроенный такой? Да вот домой ехал, телеграмму дал жене, что приезжаю. Захожу домой, она с любовником. Говорю, что ты расстраиваешься, может, он телеграмму не получил. Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит, да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю.
0: Игорь Маменко

0: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют.
2: Рассветом души наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
1: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
0: Хватит шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Подробности на avito.ru 12+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: 16:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хорошая вещь, умный браслет. У нас с женой, кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

0: Абсолютно точно, друзья. Неважно, во что вы верите. Самое главное, чтобы вы верили в то, что вы можете выиграть на Юмор-ФМ новый классный автомобиль. Для этого вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Поменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка называйте шутку, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. Ну и все, там до автомобиля рукой подать, поэтому присоединяйтесь. Ну а в этом часе к вам присоединилась я, Настя Иванова. Всем привет. У нас будет веселый чат совсем скоро, поэтому, как и прежде, присылайте приветы, шутки и поздравления. Ну а помимо веселого чата, мы с вами похохочем в финале этого часа над монологом Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: Скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве нет?
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки, утопил мобилу. Если бы рыбалка так не успокаивала, уже убил бы кого-нибудь.

0: когда девочки с мальчиками могут танцевать, но еще и девочки с мальчиками могут передавать приветы, кстати, в нашем веселом чате. Поэтому, друзья, напомню вам номер +7 915 0303 567. Уже меньше, чем через 10, а точнее через 10 минут уже начнется наш веселый чат. Поэтому пишите смс, обязательно подписывайтесь. Ну, а еще до конца часа мы послушаем с вами Жванецкого, самого лучшего Дэна. А прямо сейчас любимая рубрика «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, здравствуйте.
3: Привет.
2: Всем здравствуйте, меня зовут Юля. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает, поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан, это тетка покупает, а мы его утром едим, да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы, вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, и, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, ну, допустим, приедем и убьем моего мать. Вот возьмем ее, ну, и просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Ну, счастье-то не придет. Поэтому учитесь, учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
2: Сатья, спасибо большое.
3: Пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
15: Наелся ли я?
16: Ни в коем случае.
17: Ну что, рискуем?
14: Новые города. Новый сезон.
17: Поехали.
14: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детсада Жанна Геннадьевна смирилась с тем, что ее зовут Жадина-говядина.
2: Одна

0: прямо сейчас веселый чат на Юмор ФМ. Номер наш +7 915 0303567. Пишите свои смс-сообщения в приложении Макс, также в Телеграм. И просто смс-ки вы можете отправить. Мы обязательно все это передадим. Пишет нам, значит, такое: поздравляю с удачно выполненной разработкой группе разработчиков, а именно из города Рыбинск. Кстати, именно Артему, Роману, Алексею и Игорю привет. Ребята, оставайтесь таким же профессионалом из своего дела, добивайтесь новых профессиональных достижений. Всего вам самого классного. От кого непонятно, просто здесь только инициалы, но тоже их озвучу. АС, между прочим, написано. Маргарита у нас есть. Привет любимому Сашеньке, ты у меня самый лучший. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Люблю тебя безумно, твоя жемчужина. Так, Настя передает привет всем своим близким и родным. Есть еще данное сообщение. Привет Ульяне и папе передали. Серкина Юрия поздравляют с праздником, с Днем защиты детей. Юра, когда будем взрослеть? Пора уже, из Челябинской области. А зачем? А зачем тоже? Так, Роман из Нижегородской области поздравляет всех земляков с началом лета. Дождик идет, пасмурно, но, надеюсь, скоро погода наладится. Конечно, конечно, дайте немножечко еще весне похулиганить, потом все будет хорошо. Друзья, ну а веселый чат вернется ровно через час, поэтому также присылайте шутки, приветы и поздравления. А до конца часа послушаем анекдоты самого лучшего Дэна в финале монолог маэстро Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Разжигая костер для шашлыков или затапливая баню, главное не увлечься чтением газет десятилетней давности.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самое лучшее.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых. Возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки повсюду, женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн!
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 416? Нет, пассажиры называются, сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардессы кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все-таки полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда? Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю? Только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот. Клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары. Крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечей нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два, суки, не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Всем не помогает. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, бля. Благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы агентства стратегических инициатив, фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроен

0: Москве 5 часов вечера.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм.

только облака на двоих буррито. Давайте будем честны. У нас еще на нас, на всех здесь есть веселый чат, которому передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим. Ну и куча других шуток. Кстати, если мы говорим про веселый чат, то напомню вам наш номер. +7 915 0303 567. Именно сюда отправляйте свои смс в приложении Макс, в Телеграм. И просто смски можете тоже отправлять. Обязательно подписывайтесь. Ну а и смешно.

послушаем в финале этого часа рубрику «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про красоту. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Желаю вам всем классного вечера. Ну и напомню, что все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Обаятельная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Если б я был дурак, я б купил Пежо. И французской фигней был бы окружен. Но с другой стороны, что уж тут скрывать? Мне не жалко его будет раздолбать. Отстой, машина, с одной стороны. А, нет, постойте, с любой стороны.
3: Кабинки, кабинки, в разгаре вечеринки. Ну, очень популярны объекты М и Жо. Кабинки, кабинки, две синие кабинки, Сережки и Маринки. А ну, кричат, открывай кабинки.
2: Вчера посетил я фиговую баню. Ни бабы, ни пива, ни пара.
0: На Юмор ФМ.
3: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
1: Ой, это сейчас держите меня.
4: Семеро.
2: Это что тут за колючки? Просто не могу понять, как мне через эти штучки прикоснуться и обнять. А где другие строят стены? Посадила ты кусты. Есть в кустах одна проблема. Кактус, это ты.

0: На-на-на-на-на-на-на. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июня.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
12: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Акция действует до конца месяца.
14: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
18: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Всегда берем с друзьями алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно Угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Зине 5 лет. Сидит в детской с явно недовольным лицом. Папа спрашивает: «Дочь, ты почему такая грустная?» «Отец, у меня только что был неприятный разговор с твоей женой». Детсадовская группа на прогулке. Валентину 4 года. Берет за руку подружку, подходит с ней к воспитательнице и заявляет: «Я хочу жениться на Лиле и увезти ее в Дубай. И чтоб грудь была большая, как у моей мамы». Сергей 9 лет подходит к отцу и говорит: «Пап, смотри, какой синяк». «Это ничего, до свадьбы заживет». «Хм, а с чего ты взял, что у меня будет свадьба?» «Ну, вырастешь, найдешь себе невесту, поженитесь, будут у вас дети». «Не-не-не, мне эти спиногрызы не нужны».
0: Угарный папа.
1: Мама моет окна в квартире, 3-летний Максим спрашивает: «Мам, а что будет, если тряпка на улицу упадет?» «Ничего страшного, Максимка, мы же на первом этаже. Спустимся и поднимем. Ты скажи лучше, что будешь делать, если мама в окно упадет». Максим, недолго думая: «Я тогда сам окно домою». Мама рассказывает сказку 5-летнему Владу. Было у отца 3 сына. Старший умный, средний и так и сяк, а младший дурак. Сын спрашивает: «Мама, отец чем-то болел?» «С чего ты взял, Владик?» «Ну а что у него с каждым разом все хуже получалось?» На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 13+.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: Вася, блин!
1: Веселый чат.
2: Прямо сейчас веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем приветы, поздравляем, все как мы любим. Номер наш диктую, записывайте. +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться. Екатерина пишет: привет своему папочке Вадиму из села Усть-Вымь. И желаю хорошего настроения и крепкого здоровья. Передали. Анастасия Петровна пишет: приветы все передают, а я хочу передать привет вам, Настя. Вы классная, хорошего вам настроения. Спасибо большое, Анастасия, и я вам отправляю пламенный приветище. Ну, как приятно. Хочу поздравить всех причастных с Днем образования Краснознаменного Северного флота. Всего вам самого хорошего, ваш Александр. Класс. Лиз нам пишет: всем привет. Егор пишет: поздравляю с первым днем лета всех тех, кто из Курска. Передали. Жену Свету с днем рождения поздравляет муж Леша, дети и близкие. Спасибо, что ты есть. Больше мне в жизни ничего и не нужно. Пусть все будет хорошо и ничего нас не рассорит. Класс, класс. Идем дальше. Мамочка, с днем рождения. Мы тебя сильно-сильно любим. Из какого-то города не дописали, к сожалению. Ну, желаю вам всего самого классного. Мы тоже присоединимся, друзья. Ну, а впереди что? Впереди шоу 2 июля. Ни в коем случае не пропустите. Через 26 минут они здесь будут. Будут вас веселить и развлекать, поэтому будьте с ними. Ну, а пока мы ждем, послушаем 5 шуток Фоменко про красоту. И в финале часа рубрика «Шутить изволите». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про красоту.
1: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
2: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
3: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал: проще хвост пришить.
1: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить. Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Муж бросил пить, и наша собака осталась без собеседника.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
0: «Шутить изволите».
1: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вам.

0: FM.
1: Ну и если в эфире Юмор ФМ пошли шутки за 40, это означает, что с вами Солнечная и Деточкина. Всем привет!
2: Привет-привет! Наконец-то выходные закончились, и можно вернуться на любимую работу, чтобы... Чтобы работать, общаться с коллегами. Очень скучала по коллегам, просто с ума сходила. Ну почему ты мешаешь мне немного приукрашивать действительность?
1: Потому что я вижу, что ты под столом держишь скрещенные пальцы.
2: Может быть, я буду держать их над столом. Может быть, и я себя убеждаю просто, чтобы быстрее войти в рабочий режим. Кстати, у нас сегодня непременно будет игра с вами, будет много классных юмористических рубрик и, конечно, свеженькая тема, которую мы пообсуждаем. А еще мы с тобой забыли поздравить всех детей с Днем защиты, собственно, этих самых детей.
1: Что забыли? Мы вот 30 секунд только в эфире, мы не то что забыли, мы не успели.
2: Мы должны с этого
1: еще
2: были начать.
1: Да?
2: 1 июня, День защиты детей и Деточкиной.
1: А, ну теперь понятно, почему это самое важное. В общем, спорить начали, тему озвучим скоро, так что далеко не уходите.
0: 2 июля на Юмор ФМ.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля, две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: А мы не повторим, мы озвучим сегодня впервые после выходных эксклюзивно тему в вечернем шоу 2 июля. Все, ты посмотрела на свои плечи, можешь теперь к микрофону вернуться?
3: Вот она, каждое мое движение прямо.
2: Ну, потому что ты так налево и направо, как будто, знаешь, выбираешь между дьяволом и ангелом.
3: Выбираю ангела сегодня, тебя. Сегодня, значит, день защиты детей, и мы предлагаем вспомнить, когда вы в последний раз вели себя как ребенок. Ну, мы поняли, солнечная у нее каждый день вот это вот, она, ну, такая, как будто вот маленькая девочка, очень ягоза, вот,
2: опять
3: называлась это.
2: Из серии «За меня все решили».
3: А зачем за тебя решать, когда это видно? Моя бабушка говорила про таких дувана. Так что я тебя
2: как?
3: Сегодня дувана. Дувана, говорила бабушка. Так вот, а мы решили у наших слушателей тоже узнать, когда вы в последний раз вели себя как ребенок, в чем это проявлялось. Может быть, вы капризничали, легли на спину, били ножками. Может быть, вы купили себе вертолет на радиоуправлении. Уже ВКонтакте нам прилетел первый комментарий от Ольги, которая купила себе железную дорогу на днях и играет теперь. Вот, пишите тоже, как вы себя радуете, своего этого самого внутреннего ребенка. Ждем ваши комментарии ВКонтакте в нашей группе. Подписывайтесь на Юмор-ФМ. В Телеграме тоже группа работает все еще. Ну и, конечно, есть места, которые работают всегда, везде и качественно.
2: Это что за места такие?
3: Это места, у которых есть свой номер.
2: А, плюс 7-915-0303-567. Ты это имеешь в виду?
3: Да.
2: В Телеграм, в Макс и смс-чиками отправляйте нам свои комменты. И, конечно, голосовать не забывайте. У вас детство с 18 лет вот как отрезало или периодически где-то поигрывает? Большинство в Телеграм-канале голосуют за то, что периодически, конечно, кое-где поигрывает. И я тоже с ними. Деточкина, думаю, тоже за этот вариант проголосовала?
3: Конечно же. 87% ВКонтакте вместе с нами, Юлька.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был, интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им, и он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в Одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Ну, это я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Но мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. Да, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
8: Ярко звезды светили.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: Мы читаем ваши комментарии. Сегодня у нас День защиты детей. Соответственно, вы рассказываете, когда вы вели себя в последний раз как ребенок. А может быть, вы делаете это регулярно. Вот просыпаетесь и с утра. И с утра под вами все мокрое. Уже в смысле, потому что жара. А бывает же такое, что, ну, когда ты просыпаешься летом в жаре, все мокрое, думаешь, как ненавижу эту жару. А потом хоба и холода, как сейчас в Москве, и думаешь,
1: ненавижу эти холода.
0: Лучше все-таки просыпаться в мокрых простынях, чем в холодной квартире. В общем, ждем ваши комментарии. +7 915 030 3567 наш номер. Пишите, делитесь.
1: Екатерина нам пишет, что случилось это пару дней назад, когда они были с дочкой в торговом центре. Там проводилась книжная ярмарка. И час Катя ходила за своей дочерью и конючила, чтобы она купила мне пару книжек, которые мне очень понравились. Понимаешь, раньше ребенок у мамы просил, а теперь мама у ребенка просит. Вот до каких мы дожили страшных вещей. Приходится говорить, купи мне книжки, дочь.
0: Ты просто же знаешь, наверное, сколько книжки нынче стоят?
1: Да ужас. Конечно, знаю.
0: Не хочется тратить свои денежки. Хочется тратить чужие, пусть даже это дочь. А Владимир пишет, а я вот люблю свою машину и постоянно ее улучшаю, делаю из нее том на колесах. Но мне почему-то не кажется, что это детский поступок, мне кажется, это нормальная такая мужицкая история, улучшать свою машину, делать дом на колесах.
1: Так мужики, дети есть. Они, знаешь, вот как начали в детстве шалашик этот делать, так и делают шалашик из дома на колесах и там и всякое такое.
0: Ник, что тебе не угодишь, деточкина? У тебя, между прочим, тоже есть машина, дом на колесах.
1: Есть. У меня две машины, я очень богатая. Олегович нам пишет, что значит, он вел себя последний раз как ребенок на свой день рождения. Мы вдвоем с девушкой поехали в парк развлечений, покатались на каруселях, съели сахарную вату, пили молочный коктейль. И самое главное, девушка подарила ему Sony PlayStation 1, которая была у него в детстве. То есть она нашла где-то...
0: Старье?
1: Ну и что? Она же применила вот эту вот магию, нашла это старье. Может быть, даже сломанное.
0: Мне чтобы интересно, не было... куда это можно теперь подключать? Ну, наверное, старые телевизоры и нынешние, они как-то отключаются, у них вот эти тыкалки-втыкалки.
1: Подожди, тыкалки-втыкалки можно перепаять, вообще не проблема.
0: Да, много ты знаешь мужиков, которые в 26-м году, Юля, умеют паять вот этими
1: одного
0: вот руками.
1: Точно знаю, вот этот вот паяльником воняет у меня дома регулярно.
0: Рассказывайте, когда вы в последний раз вели себя как ребенок, и в чем это проявлялось, ждем. Ну и напомним, куда нам можно писать. На номер +7 915 030 3567. У нас работает Макс, у нас работает Телеграм и у нас работают смс-очки. А в Телеграм-канале Юмор ФМ в группе ВКонтакте голосуйте. У вас с детства, вот с 18 лет, как отрезало или периодически еще где-то в одном месте поигрывает. Это наша сегодняшняя тема. Чуть позже к ней вернемся. Ну а прямо сейчас поставим вам героя Джейсона Стэтхэма с его персональной эксклюзивной рубрикой «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил. Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк подробнее на tbank.ru.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: Конечно же, мы. Солнечные Деточкина в вечернем эфире Юмор-ФМ. Всем еще раз привет от шоу «2 июля». И прямо сейчас мы подарим вам хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Международная панорама в этом выпуске. В швейцарском Бадене запустили автобус в никуда. Самое приятное, по неизвестному маршруту можно уехать совершенно бесплатно. Власти решили привнести в скучную жизнь горожан элемент спонтанности, помочь хотя бы ненадолго сбежать от повседневной рутины. У автобуса нет никакого маршрута, нет расписания, даже конечной остановки нет, и пассажиры не в курсе, куда их везут. Просто садятся и едут. Зато можно сесть где угодно, ну, конечно, если он приедет, и выйти тоже где захочется. Автобус курсирует 3 раза в неделю. Классно? Мне кажется, вообще классно вот эта вот история.
0: Супер-мега-классно.
2: Юлька может сесть вот так вот и не приехать на работу. В Аргентине решили...
0: Лучше ты сядешь и не приедешь больше на работу.
2: Решили побить рекорд Гиннесса, сделать самый большой бутерброд в мире длиной 750 метров. На сэндвич ушло 1,5 тонны говядины, более 1000 лепешек, чего хватило бы на 7 тысяч порций. Но, правда, приготовление затянулось, а понаблюдать за рекордом пришли 30 тысяч человек, голодных аргентинцев. И когда сэндвич был готов... Они как сломали ограждение, как бросились к столам и, в общем, все сожрали. Не успели даже зарегистрировать рекорд, ты понимаешь? Вот столько мяса потратили, столько сил. А зафиксировать рекорд представители книги рекордов Гиннесса не успели. Как говорится, придется еще раз, наверное, попробовать.
0: А ведь им тоже это платит, Юль, за выезд.
2: Да, придется еще раз заплатить. Мало того, что, ой, боже мой, 1,5 тонны говядины. Японская молодежь придумала, как ездить на Феррари дешево. Каждому достается по 50 дней за рулем. То есть они в складчину покупают машину на 5 и каждый ездит 50 дней. Таким образом, получается, что и страховка, и ТО тоже недорого обходятся. Как раз на это тоже скидываются. Причем уже подсчитали, что обычный владелец суперкара в среднем в год ездит 60 дней всего лишь. А тут как бы он вообще не простаивает. Никаких вот этих вот в гараже стояний. Мне кажется, это очень классно. Давай мы с тобой купим дачу. Ты там будешь зимой, а я летом.
0: Нет, давай...
2: Классно я придумала.
0: Давай мы не купим дачу.
1: Деточкина. Свободу Юли Деточкиной. Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И давайте напомним про наш сегодняшний опрос. 1 июня, День защиты детей. И мы спросили у вас, у вас детство до сих пор в одном месте играет? Или как вы повзрослели, получили паспорт, кто-то в 18, а кто-то уже и в 16, наверное, среди наших слушателей, я думаю. Ой, или даже сколько, в 14 же теперь получают, да?
1: Ну да. Наверное.
0: Уже давно получают 14. То есть эти люди уже успели вырасти и, возможно, даже своих родить. Короче, у вас детство отрезало, как вы стали совершеннолетним или получили паспорт, или до сих пор? Большинство, 91% в телеграм-канале признаются, что, конечно, до сих пор детство еще у них с ними.
1: И 89% ВКонтакте тоже рассказывают, что нам детство еще кое-где играет. Вот и рассказывайте, как это проявляется. Может быть, вы все еще, не знаю, носите короткие штанишки дома.
0: Кстати, сотрудник, который носит короткие штанишки, он тоже с этого понедельника переехал к нам сюда. Так что теперь мы его с тобой будем встречать в коридорах. Да, у нас есть свои мальчишки. Про вас ждем комментарии, почитаем в веселом чате. Сейчас же у нас реалити-криминалити.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: О том, что нас снимает камера видеонаблюдения, изображение с которой транслируется в режиме онлайн на сайте городской администрации, мы с Лоскутовой не знали и думали, что во время салюта никто не обратит внимания на наш спонтанный интим. Нарушение общественного порядка не отрицаем. Зато, как нам сообщили позднее, этот эфир побил рекорды посещаемости портала за все время его существования. Мед с пасеки в районе 19-го километра проселочной дороги Дубки-Воронцова я не крал. Пчелы меня покусали, когда я просто проезжал на велосипеде мимо с туристическими целями. В ситуации с потерпевшим считаю виноватыми его родителей, которые не соблюдали элементарные правила предохранения от нежелательной беременности за 9 месяцев до его рождения. Во время свадьбы сторона невесты всячески провоцировала нас своим внешним видом, разговорами и дорогими подарками новобрачным. А когда во время перекура выяснилось, что большинство ее родственников еще и не служили, первым понесло деда Тимофея, который ходил радистом 3 года по Атлантике, и младшие родственники жениха не могли не присоединиться. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода и переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: надо, что я страшный бабник. Я очень даже симпатичный.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Играем прямо сейчас в автомобиль за улыбку. Суперфиналист у нас уже сегодня есть. Как обычно, мы с Деточкиной хотим своего суперфиналиста. А вот утром повезло Оксане из Новокузнецка. А мы тоже надеемся, что нам сегодня выпадет человек, который сейчас слушает и сможет повторить ту самую шутку,
3: которая только что прозвучала. Ну, конечно же, это может быть не любой рандомный слушатель Юмор ФМ, а именно тот, который зашел на сайт веселорадио.ру и загрузил свое улыбающееся фото. Вот после этого вы попадаете в нашу игру. Ну, раскрутился уже улыбайзер, огромное количество лиц перед моими глазами мелькает. Я уже хочу это остановить, Юлечка, давай сделаем же это.
2: Давай. Ты знаешь, какие слова нужно произнести?
3: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Вот это персонаж. Это, наверное, какой-то фиксик выпал нам. Зовут
2: Нет,
3: его.
2: Нет, это человек, мне кажется, в шоферских очках. Просто он предполагает, что автомобиль, который он выиграет, это кабриолет, у которого не будет стекла. И чтобы ему в глаза не задувало, да, он сядет в кабриолет, и вот у него такие очки.
3: В общем, Владимир из Чусового выпал нам в улыбайзере. Мы сейчас позвоним в Чусовой и поговорим с Владимиром. Ну, я надеюсь, по крайней мере.
2: Чусовой, Чусовой. Да-да-да-да-да. Не придумай.
3: Забери меня с собой.
2: Да. А Владимир с города Чусовой, забери меня с собой. Но заберет он только, если выиграет автомобиль. Давайте же позвоним и попробуем сыграть.
3: Тек.
2: Что означает твой тек?
3: Сейчас в Чусовом уже 20:51.
2: Я думала, ты скажешь 22:51. Так, уай! Нормально, 20:51.
3: Ну, в принципе, могло быть
2: время.
3: И 5 утра так-то. Потому что мы можем звонить и на Камчатку так.
2: Можем. Алло, вечер добрый, это Юмор-ФМ. Мы в прямом эфире, супер игра «Автомобиль за улыбку». Нам нужен Владимир из города Чусовой.
4: Здравствуйте, говорите.
2: Здрасте, мы говорим, Владимир, это Солнечная, это Деточкина. Вы зарегистрировались в нашей игре, мы вам позвонили. Вы еще не спите?
4: Нет, еще не спим.
2: Это хорошо. Слушайте, Владимир, мы хотим, чтобы вы повторили в эфире ту самую шутку Фоменко, которая звучала пару минут назад, и прошли бы в наш суперфинал.
4: Эх, я ее прослушал.
2: Ну, эх, Владимир, ну как так?
3: Мы тут смотрим, у вас такие очки на фотографии.
2: Да,
3: думаем,
2: кстати,
3: он уже подготовился к автомобилю.
4: Вот
3: это же.
4: Только начал подцеплять музыку, включил с телефона музыку послушать.
2: А что за очки такие шикарные у вас?
4: Терпел.
2: Расскажите, что за очки шикарные такие на фотке?
4: Еще раз, пожалуйста.
2: Вот у вас на фотографии какие-то супер очки. Это что такое?
4: А, так это в этом, в одном знаменитом баре.
2: А, ну понятно, чтобы жена
3: выдают.
2: Просто туда не видела в каком-то состоянии, надел очки и нормально. Ну, Владимир, хорошего вам вечера. Слушайте Юмор ФМ всегда, потому что, видите, вот такая неожиданность может произойти. Ну а тем, кто еще не с нами, прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, видите Фоменко, прислоняющегося к автомобилю. Тырк на него и регистрируйтесь в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку».
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса.

0: моей Юли.
1: Вечером по будням на Юмор-ФМ.
2: За видеотрансляцией можно следить на сайте веселорадио.ру. Я всегда-то не вспоминаю, когда смотрю, какие дурацкие рожи корчит Деточкина. А почему она корчит? Потому что у нее детство до сих пор играет в одном месте.
3: Да, в мозгу. А, между прочим, сегодня мы отмечаем День защиты детей и спрашиваем у наших слушателей, когда вы в последний раз вели себя как ребенок и в чем это проявлялось. Многие нам пишут, что они вообще каждый день ведут себя как дети. Вот, Ирина, я сплю с мягкими игрушками. А надо, конечно, уже спать с мужчиной, наверное, нет?
2: А с мужчиной неудобно, потому что, ну,
3: он жесткий.
2: С возрастом понимаешь, что размер мужчины имеет значение. Ну, то есть он должен быть чуть поплоще, а мужчины с возрастом имеют способность, наоборот, расширяться. Потому что нужно на что-то класть руки, но это должна быть такая, вот как раз, знаешь, толщина плюшевой игрушки. Поэтому у меня с обеих сторон лежат басики.
3: Нет, ну я согласна, вообще мужчины, они очень неудобные. Мало того, что вот они не туда расширяются, так еще и дышат. Вот
2: согласна,
3: дышит,
2: поэтому
3: раздражает.
2: Плюшевый басик вообще, Юль, идеальная штука. Ну и как бы рука не затекает.
3: Что значит басик?
2: Ты не знаешь, кто такие басики?
3: Бассейн это?
2: Нет, это котики, это серия такая игрушек, коты.
3: Знаю.
2: Да ты что,
3: у меня
2: они
3: живые
2: давно
3: коты
2: существуют? Понятно, конечно, они начнут ревновать, если ты принесешь домой плюшевого басика. В общем, вы поняли, да, у нас детство по-прежнему не прошло. А в чем у вас выражается то, что вы до сих пор застряли в детстве? Плюс 7-915-0303-567, рассказывайте нам. Можно писать в Макс, можно писать смс-ки, можно в Телеграм и проголосовать. Тоже не забывайте, в телеграм-канале Юмор-ФМ, в группе ВКонтакте висит у нас опрос.
1: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Вот тут вот пишут, сегодня чё, приветы не передаете? Мы никогда чё, приветы вечерним шоу не передаем. А мы просим вас писать комментарии, в чем выражается то, что вы до сих пор ребенок, застряли в детстве или детство застряло вас. Пишите. Ну, а мы разные классные рубрики еще в этом часе поставим. Конечно, почитаем ваши комменты, но еще у нас будет Лига городов.
1: Будет рубрика «Деточки, да не виноват», где я расскажу киноновости. Много будет классных фильмов выходить. Юлька любит современные фильмы отечественные.
0: Обожаю,
1: смотреть.
0: Просто обожаю. А не рекламу тоже люблю, и она в этом часе у нас появится. Ну а через секундочку, вот мы с Деточкиной уходим, но свято место пусто не бывает, и вместо нас появляется шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
3: Что ты там плетешься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
4: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю, хочешь, я пить брошу, или хочешь, а, нет, все, рычаги давления закончились.
3: Да ты, наоборот, радоваться должен, государство на тебя работает, алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох, на электросамокаты сейчас права надо получать, опять же, чтоб ты не сдох, а сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
5: Здравствуйте, женщина.
3: Здравствуйте, как вас там?
5: Вы что-то хотели?
3: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Ну ты, девочка с персиками вместо ситек, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
4: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
3: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
5: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
3: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
4: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
3: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
5: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
3: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
4: Все, топай. Топай, топай, топай, топай. Давай, давай, давай, нет. Катя, давай.
6: О, Зай, зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
4: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
6: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
4: Все, успокойся.
3: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
4: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
3: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскун с...
4: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
3: Нет, Кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там как ЕГЭ, только ЕД. Единый дебилоидский экзамен.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: шоу.
1: Юли повторяют тему. Сегодня день защиты детей. И, во-первых, нам пишут дети. Спасибо большое. Но мы хотим комментарии от взрослых, от их родителей, бабушек, дедушек. А в чем до сих пор проявляется то, что вы ребенок? И вот башкир из Екатеринбурга пишет, что сегодня в честь праздника купил сыну машинку на пульте управления. А пока сын был в садике, башкир сам сидел дома и играл до тех пор, пока батарейку не посадил.
2: Ну,
1: вот придет вот сын,
2: а батарейка работает, да? Папа купит завтра. Надежда пишет, увидела у племянницы игрушку капибара с соплей. Смеялась 2 дня. Ну и странные у вас тренды, молодежь, сказала я. А потом пошла и купила себе такую же. А знаешь, такие, нажимаешь на них, а у него из носа такой пузырь надувается.
1: Не знаю, но живо представила. Спасибо большое. Как раз я вот между выходами эфира здесь немножечко пожевываю свой ужин. Очень приятно. Так, значит, Роман пишет. Я по пятницам вечером могу путать слова, как в детстве. Типа, можно мне свежевыжатый хлеб или безалкогольную воду вместо негазированную? Ничего доброго, всего страшного. Ну, Роман, у меня
2: всего
1: такое ощущение,
2: что хорошо, прям.
1: Вы нам часто пишете. По-моему, это не только в пятницу вечером происходит, но и вообще каждый вечер у вас тяжелая работа, да, мы знаем.
2: Обои,
1: берегите себя. Да.
2: Очень тяжелая. Рулоны же, они такие тяжелые.
1: Юль, вообще-то да.
2: Да.
1: Ты вот поноси.
2: Виктор пишет, что у него как-то ребенок начал капризничать и упал в торговом центре на пол. А я лег рядом. Сын посмотрел на меня, понял, что какая-то дичь происходит, и молча встал. Стыдно стало за отца.
1: Ну, как бы, пап, встань, там грязно. Все ногами ходят, а ты лежишь в белой футболке. Фух, мне за тебя стыдно. Так, Сергей пишет, что он играет с пластилиновыми солдатиками, которых делает сам. Любит из рогатки запульнуть, а хобби его – ремонт игрушек.
2: Ремонт игрушек? Ага. Ты айболит такой игрушечный. Вот, кстати, нам написал Демон Хвост Варпа ВКонтакте. Мне 52, до сих пор собираю солдатиков и поигрываю. Вот выложил прям фотки в ВКонтакте, можно посмотреть. Классные солдатики прямо из моего детства.
1: Кстати, да, если вы до сих пор играете в какие-то игры, ну, детские, взрослые не надо выкладывать, выкладывайте в комментариях в телеграм-канале Юмор-ФМ, и там же не забывайте голосовать. Вы уже вот прям взрослый, как получили паспорт и все как отрезало, или до сих пор поигрывает в одном месте. Опрос висит в телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
4: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
5: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
4: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
5: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
4: помидорчики не скучали,
5: а огурчики взбодрились.
4: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
6: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
7: «Лепешечка»
8: в саду и в огороде.
9: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
10: Так давай, споем с тобой, приятель, поющий дятел.
11: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
9: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
10: Поющий дятел, поющий дятел.
11: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
12: Дружище, дятел, пой, а не долби.
9: просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
11: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
12: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
13: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык Эзопа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи». В программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство Эзопа». Панельная дискуссия «Наследие Эзопа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные эзоповские чтения. А также конкурс строя и песни, музыка Эзопа и торжественное созрение тетела-писательницы Ольги Бузовой.
12: Фестиваль «Язык Эзопа».
13: Участие в форуме платное, немножечко. Подробности на сайте ptv.net.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ребенку сказали принести на урок труда 15 свиных пробок завтра. Будет непросто, но я справлюсь.

0: волной.
1: Нас сейчас унесет волной позитива, потому что Деточкина пришла с хорошими новостями.
2: Деточкина не виноват.
3: Новинки кино и прочие киноновости в этом выпуске. Ко дню защиты детей в Перми состоялся фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок-4». В программе было очень много классных фильмов для детишек, для их родителей. Особенный интерес вызвал фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора», снятый по книге, которая стала настоящим бестселлером. Это захватывающая история о том, как девочка Злата попадает в компьютерную игру и пытается из нее выбраться. В главных ролях Алексей Воробьев, Алиса Клагиш и Петр Мальцев. И самое интересное, что среди юных пермяков устроили кастинг на съемки в следующей части фильма. То есть еще только первые выходят, а уже следующую собираются снимать. Поучаствовать смогли все желающие. Премьера блокбастера «Летом всякое бывает. Побег из Колбора» состоится 14 июня в кинотеатре «Октябрь». Ну а во всех кинотеатрах страны мы увидим картину уже с 25 июня. Киноделы продолжают вдохновляться советскими мультиками и собираются снять новую историю по мультфильму «Жил-был пес». Помнишь вот это вот?
4: Приходи, если что.
1: Заходи.
3: Да. А в главной роли Павел Прилучный. Причем он сыграет не пса, к сожалению. А по сюжету бывший чемпион мира по боксу Павел Прилучный видит в своих фантазиях, я не знаю, как, короче, он ему является, волк вот этот вот из мультика, он к нему приходит и уговаривает его украсть дочь босса. Но план выходит из-под контроля, когда 8-летняя жертва киднеппинга начинает собственную игру. И вот интересно, что волк будет говорить голосом Гоши Куценко. Мне вот сразу представился Гоша, когда я узнала об этой новости. Ну, потому что тот еще, конечно.
1: А сценарий кто писал?
3: Нет.
1: Просто
3: нет,
1: интересно, кому в голову могла прийти такая идея?
3: Режиссер тоже не он. Ну, а на сайте Кинопоиска теперь нельзя будет прочитать рецензию сразу после выхода фильма в прокат, чтобы написать свое вот это вот «Отстой! На что потрачены деньги?» Надо будет подождать целый месяц. Потому что, ну, чувства должны остыть. При этом на портале будут по-прежнему появляться рецензии профессиональных критиков. На них новые правила не распространяются. И представители сайта говорят, что пришлось им пойти на такие меры, потому что слишком много ботов и искусственным интеллектом написанных рецензий. Поэтому там теперь будет только хорошее, качественное и скрепное. Но, ребята, не забываем, что есть и другие места для честных отзывов. Я думаю, вы их легко найдете.
1: Я вот вчера буквально в других местах все читала.
2: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Ну, кто, может быть, и не боги, а мы с Деточкиной богини. Богини в эфире Юмор ФМ пришли напомнить вам, что...
1: Что у нас есть Рутуб, канал, на котором можно на богинь смотреть. Смотреть, кстати, свеженькие интервью. Там добавилось огромное количество. Вот, например, Пьер Карбонар. Рассказывает про второй сезон кулинарного шоу. Непременно зайдите, очень прикольный чувак. Мне, например, очень понравился. Ну и вообще на нашем Рутубе много чего интересного имеется, в том числе и Задорнов, полное собрание сочинений и формата. Заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Всех очень ждем.
0: Ну а прямо сейчас в эфире Лига городов. Юмор ФМ и ТНТ.

0: начнется шоу! Ведь прямо сейчас, на этой сцене, появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. Остальные встречайте. Легендарные. Это они.
1: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрутдинова, например.
0: Точно, Батрутдинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
1: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрутдинов очень даже годится нам в подметке.
2: В последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
3: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
4: Когда ты прекратишь уже это все?
3: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
4: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
3: Вот и я об этом, и я...
4: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
3: Ну, мачете хотя бы возьми, растяпа, растяпа!
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет «я ошиблась». Она говорит: «Ой, надо же, как интересно получилось!»

0: я, а это не я, солнечные деточки, да. Вечернем шоу 2 июля на Юмор-ФМ, читаем ваши комментарии. И сегодня, в День защиты детей, вы рассказываете нам, какой вы до сих пор ребенок, в чем это выражается, какие детские поступки вы совершаете.
1: Вот Екатерина нам пишет, что у нее внук 5 лет и внучка 1 годик, и каждый день она вместе с ними впадает в детство. Играем в игрушки, катаем коляску с куклой, лепим кулички в песочнице. Единственное, что хочется, но я не могу себе позволить, это покататься на горке и плюхнуться в бассейн с шариками. Екатерина, 50 годиков. Екатерина, а почему вы не можете себе это позволить? Скажите, ой, у меня внучка, ей всего годик, она боится, но очень хочет прокатиться с горки. Берете ее на ручки и сами съезжаете с ней на руках.
0: Нет, а с горки-то в чем проблема? Ладно, я понимаю, в бассейн
1: с шариками.
0: А вдруг
1: она застрять боится? Ой, или горку сломать. Там же под детей заточено все.
0: Вот об этом-то я не подумала. Василий из Самары пишет. Вчера прыгал на батуте, играл в бадминтон, брызгал и обливал всех водой из шланга, запускал воздушного змея. И все это он делал вместе с детками и, внимание, с внуками. Ну, то есть, вот Василий, ему 48, его дети, которые тоже уже родили своих детей, и внуки, и все они дружной семьей обливали друг друга водой из шланга.
1: Это же вот единение. Надеюсь, у вас в это время на улице тоже было, как вчера в Москве, плюс 14, и вы друг друга обливали водой из шланга.
0: Закаляются, конечно, всей семьей. Так и
1: я
0: нужно.
1: Только за. И Надежда нам пишет в Телеграме, что она может с детьми на площадке воевать за качели. Это которые такие круглые с сеткой. Очень люблю на них качаться. Я тоже всегда люблю. А, знаете, такой есть батут еще скрытый.
0: А воюет она с детьми?
1: Да, я тоже всегда стою и думаю, да когда ж ты напрыгаешься? Дай тетя чуть-чуть попрыгает на этом батуте. Я тоже люблю вот эти вот все детские развлечения. Иногда же вечером прихожу, когда уже темно, и прыгаю.
0: То есть бывают моменты, когда ты встаешь с дивана?
1: Всегда.
0: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте в Телеграм, в Макси и смс-очками, в чем выражается то, что вы до сих пор застряли в детстве или детство застряло в вас. Ну, а мы почитаем.
2: 2 июля на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая. По 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Вечернее шоу можно не только слушать, но и смотреть. Деточкина, что с лицом?
1: Лицо. Я делаю умное лицо. Получается?
0: Нет.
1: Жаль. Мы сегодня не про ум, какое счастье, а про детство. Как часто вы в себя? Вы впадаете в детство. Как часто у вас просыпается ребенок? Рассказывайте нам, пожалуйста. Мы повесили прямо опросики даже ВКонтакте, в Телеграме. И вот прямо под ними можно написать свои комментарии. Кстати, ВКонтакте, друзья, неплохо бы еще и подписаться на нас, чтобы вам было удобнее, и вы сразу видели все наши обновления. Ну и пишите комментарии, как вы проявляете вот этого своего внутреннего ребенка, чем его радуете. Вот
0: подожди, при чем здесь внутреннего? Не обязательно же внутреннего. Может быть,
1: можно и внешнего.
0: Конечно.
1: Да.
0: Сегодня день защиты детей, поэтому рассказывайте, в чем проявляется ваше ребячество. Ждем комментарии. +7 915 0303567 наш номер. Писать нам можно в Телеграм, писать нам можно в Макс, писать нам можно смс-очки. Самое главное, действительно, не забывайте подписываться, а еще опрос сформулируешь или так и будешь кривляться на видеотрансляции.
1: Да, если у вас опрос, у вас детство периодически играет кое-где, или с 18 лет раз-раз-раз и отрезала.
0: Да. Большинство голосует все-таки за то, что детство до сих пор у них кое-где играет, и это прекрасно.
2: Дни Юли на Юмор-ФМ.

Юлии будут читать ваши комментарии в веселом чате. В этом часе он обязательно появится и не один раз. Ну, а еще расскажем про рубрики, которые обязательно нужно дождаться, которые обязательно нужно послушать, ведь человек старается. Человек лучше.

0: всех рассказывает анекдоты. И это он.
1: Самый лучший, да?
0: Да, да, да. Вау. Юля, ты права?
1: Вот это да, этот час очень крутой, потому что там будет не только Дэн, но еще и рубрика «Деточки, да не виноват», где я расскажу, кто из смешариков живет шикарнее других.
0: Почему видела ты... мультик «Смешарики»?
2: В смысле, ну их много?
0: Какой именно?
1: Ну, вообще, хоть какой-нибудь.
0: Конечно, Юль.
1: Конечно, хорошо, видела. Хорошо, значит, я правильно.
0: Я ж мать принесла. Хэштег. Сати с юмором тоже в нашем эфире появится, и он будет давать советы с юмором. Вот, например, как правильно познакомиться с девушкой, если у вас есть проблемы в этом смысле. Есть у нас один, да, из Ярославля. Пожалуйста, слушайте. Ну, а прямо сейчас команда «Союз» и их знаменитый номер.
3: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
4: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
5: Это не мы, это Александр Васильевич.
4: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
5: Ну, есть социальная рок-опера.
4: Объявляйте.
5: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: Вечернее шоу.
1: Мы с Деточкиной повторим быстренько тему.
2: Мы спросили у вас, в чем проявляется ваше ребячество. Сегодня день защиты детей. Вот если вдруг вы то и дело впадаете в детство, то пишите нам, в чем это выражается. Например, вот Надежда каждый год под Новый год покупает себе 3 новые гирлянды. Ну, то есть у нее уже есть, например, 8, а она еще 3 покупает каждый Новый год. И получается, что у нее весь дом превращается в одну большую сияющую гирляндину.
3: Но мне не кажется, что это выражение детства. Это, ну, как бы хочется просто украсить свой дом к празднику. Ты же вот покупаешь цветы по пути домой у бабушек. Украшаешь. Это же не... Мне кажется, это немного другое. Вы не понимаете, это другое. Вот человек пишет из Тамбовской области. Мне 40 лет, и я до сих пор играю в компьютер.
2: О!
3: Ну, опять же, зависит. Вот если вы сидите ночью и светите жене в глаза, она говорит, выключи, Толик, я спать хочу, а вы там еще в танчике порублюсь. Тогда да.
2: Да, нет, некоторые вон вообще заводят себе тамагочи, бывает, что. Но Карина пишет,
3: а где их вообще можно приобрести в 26-м
2: их
3: году?
2: Продают.
3: Серьезно?
2: На тех самых сайтах. Там, где Карина купила себе школьную форму. Говорит, что они недавно с подругой поняли, что у них не было совместного фото в школьной форме. И нашли вот что-то похожее на Авито. Фартучки отыскали на антресолях, завязали бантики и устроили фотосессию. И, кстати, так понравилось мужу, как я выгляжу.
3: Вот да-да-да.
2: Что
3: да,
2: теперь,
3: я...
2: наверное, буду иногда возвращаться в школу, говорит Карина. Да.
3: Главное...
2: Вот он повод, ладно, чтобы...
3: Я начала фантазировать, не буду, пожалуй. А давайте вы рассказываете, в чем выражается то, что вы до сих пор застряли в детстве или детство застряло у вас. Сегодня все-таки день защиты детей, поэтому рассказывайте, как вы играете, прыгаете, весело всех обливаете из водяных пистолетов, даже если на улице, как в столице, минус 30. Ну, а мы почитаем ваши комментарии. Плюс 7-915-0303-567, наш номер. И, кстати, не забывайте регистрироваться в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Мы в нее играем каждый день.
2: Да, и всех призываем заходить на сайт веселаярадио.ру, чтобы туда загрузить свое улыбающееся фото. Можно сделать его прямо на смартфон. Включайте камеру, улыбаетесь, хлоп и готово. А затем...
3: Хлоп и готово, хорошо звучит.
2: На сайт заходите, там жмете на Фоменко, вот вы уже и в игре.
3: Ну а прямо сейчас с нами не Фоменко, но тоже ничего, такой мужчина Сатья с юмором.
0: ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
4: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
5: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень редкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что, ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит, вот как-то так, когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже, ну пожалуйста, последний шанс, ну вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, ну пожалуйста, поехали со мной в номера, не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка, техникум потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала, правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Она... Слушай ее, задавай вопросы, она твоя. Ей интересоваться нужно. А я строю планы. Зачем строить планы? Все очень просто. Ты видишь женщину. Ты чего? Чего хочет мужчина? Все знают. Мужчина хочет секса, и мужчина хочет стабильных, кайфовых, сильных, классных семейных отношений. Просто секс — это для него важное и срочное, то есть сегодня надо. А семья — это, ну, важное, но не срочное. Это может быть чуть позже. Он видит красивую женщину, подкатывает к ней с явным, ну, намерением, ну, заложить основы, да. И вот он начинает с женщиной общаться, если видит, она подходит под первый проект, он с ней великолепно общается в таком формате. Если видит, что она подходит под второй, более долгосрочный и более такой несрочный проект, он будет вкладываться в этот вариант, ну, при этом, конечно, с кем-то решая свои вопросы быстросрочные где-то в другом месте. Это ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому, мне кажется, он немножко приврал из Иркутска, заложить основы. Это, знаете, это такой адский пикап, скорее всего, он такой. И девочки такие: о, боже, человек хотел заложить основы, он слушает Сатю, какой сатинист. Вот если бы мне надо было кадрить женщин, я бы приходил и говорил: слушаю Сатю, да, очень разделяю. Ну, конечно. И она сидит и думает: ну, этого надо хватать. Такие принцы вдоль дороги в канавах не валяются. Срочно в номера.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
11: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скоро в продаже руководство по укладке парашюта. Издание второе. Исправленное.

0: сейчас такие будут новости, что закачаешься.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Аналитики решили узнать, кто из героев мультика «Смешарики» живет шикарнее других. И самый, конечно, нищеброд – это Крош, который зайчик. Он живет в апартаментах за 4 миллиона рублей. Это всего лишь 35 метров. То есть вот, ну, как-то они смогли по его жилищу понять, что вот у него такое. У ежика, оказывается, нет санузла. Вот это сюрприз. Зато у него большой дом, 300 метров, и цена уже 11 миллионов.
2: Простите, цену по какому городу рассчитывали?
0: Ну, по общему городу.
2: Отличный общий город. Я там была вот в прошедшие выходные. Очень рекомендую.
0: Под домом Копатыча скрыт бункер. А еще у него есть огород и погреб, а это уже 15 миллионов. Но шикарнее всех живет Нюша, это которая свинья. А ее дом оказался дороже всего. Площадь составляет 250 квадратов. В нем два этажа, дорогая отделка, проведена вода, и он обойдется в 26 миллионов.
2: Ну, согласись, все как в жизни, да?
0: Ну, нет, конечно. Ну, просто девочка, и подарили. Ну, как говорится, прикинь стоимость своей хаты и пойми, кто ты среди смешариков. Я Крош. Аналитики Яндекса узнали у Алисы AI, что россияне хотят знать про крошку. Самый летний суп в нашей стране. Сегодня 1 июня, вот как раз время начинать есть окрошку. Оказывается, людям уже не так интересна окрошка на квасе и кефире, они ищут интересные рецепты. Например, спрашивают, можно ли сделать суп на основе мартини или хотя бы влить туда пиво. Кстати, есть вопрос, как готовить окрошку на кильке. Ты когда-нибудь пробовала такое? Вкусно наверняка. Ну, а еще спрашивают Алису, какая на вкус окрошка на кефире, кто изображал окрошку на своих картинах и как ответить девушке, если она любит вдруг окрошку с квасом. Я, конечно, не Алиса, но я бы ответила, что мы с тобой не пара. Дорогая девушка, иди. Пей. Класс. Издание Forbes проанализировало знаки зодиака 300 богатейших людей мира. И, короче говоря, больше всего богатеев под знаком...
2: Не дева.
0: Дева.
2: Серьезно?
0: 12% нет, всех нет, миллиардеров в списке, потому что девы.
2: Почему? Что с нами не так?
0: Я не знаю. Девы трудолюбивые, коммуникабельные, харизматичные. На втором месте водолеи и овны, а на последнем месте козероги. Понимаешь? Ну, правда, потом психолог Мишель Гаклен из Франции проверил распределение знаков зодиака, уже выбрав 50 тысяч человек. И, короче, сказал, что никакой закономерности нет.
2: Да? А я только обрадовалась. Типа, а я пока мы Форбсу. Живы, да, у нас еще может быть все спереди просто.
0: Именно, я верю в нас.
1: Деточкина.
3: Свободу Юрию Деточкину.
1: Не виноват.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается. Лица у нас не грустные, как кто-то может предположить.
1: А серьезные?
0: Что... Да.
1: Да. Потому что у нас тема сегодня серьезная. Мы спросили у вас, когда вы в последний раз вели себя как ребенок. А еще приглашаем вас проголосовать ВКонтакте и в Телеграм-канале Юмор ФМ. У вас детство периодически играет кое-где? Или все-таки 18 лет, вот вы почувствовали себя взрослым человеком, и все как отрезало?
0: И
1: 91% ВКонтакте,
0: умничка,
1: конечно же, впадают в детство регулярно.
0: А в Телеграм-канале 90%, ну, в общем, примерно то же самое, рассказывают, что периодически детство у них кое-где играет, или они до сих пор из него так и не выползали, в нем и остались. Ну, в принципе, мужчины, они всегда остаются детьми, даже если им 40, 50, 60 плюс, хотя я с такими еще не встречалась. Но вот, например, самый лучший Дэн, он же тоже, понимаешь, он и артист состоявшийся, и отец многого количества детей, а все равно такой веселый парень.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Друзья, не держите нежность в себе. Щедро дарите ее окружающим. Беседуют муж и жена. Коля, вот Коля, посмотри, у нас новые соседи. Вот я с балкона смотрю на них, ну просто. Вот он ее там и приобнимет, и в шейку поцелует. И за попочку, извини, ущипнет. А вот ты, ну почему так не делаешь? Галь, ты с ума сошла? Я ее даже не знаю.
5: Наша любимая рубрика «Школа ремонта». Представьте, сын с отцом делает ремонт в доме. Что-то подкрашивают, клеят, пилят. Вообще, кстати, идиллия, я сейчас представил. И вдруг отец говорит: «Сынок, значит так, сходи к соседу, попроси у него молоток». Тот ушел, возвращается минут через пять и говорит: «Ты знаешь, пап, сосед сказал, что он не даст молоток, потому что от каждого удара, так сказать, от каждого использования молотка, он потихонечку изнашивается». Отец почесал затылки и говорит: «Видишь, сынок, какие жлобы на свете бывают. Ну ладно, доставай наш». В любой, запомните, даже самой экстремальной ситуации важно не сболтнуть лишнего. Муж звонит жене: «Милая, это я, значит, только, пожалуйста, не переживай. В общем так, меня сбила машина, когда я выходил из офиса. Наташа помогла добраться до больницы. Врачи уже осмотрели меня, сделали рентген и анализ крови. Не обошлось без сотрясения мозга, конечно, но хотя бы череп не пробит. Сломано пару ребер, несколько глубоких ран и, возможно, придется ампутировать правую ногу». Вот. Жена отвечает: «Это я поняла, а какая еще нахрен Наташа?»
2: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 10. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: А в чем выражается играние детства? Как сформулировать?
2: Игра детства в одном месте.
1: Игра детства, да, у вас в одном месте. Спасибо большое. Вот умный человек, интеллектуал, сразу видно. Вы сегодня в День защиты детей нам об этом рассказываете. Вот про нас, Деточкины, все понятно. У нас это выражается каждый будний вечер с 6 до 9. У нас есть одна коллега, которая носит детские футболочки. Вот тоже, да. То есть
2: это
1: мы
2: это
1: здесь...
2: про меня?
1: Нет, про другую коллегу. Мы здесь все немножечко дети. А в чем у вас?
2: Лариса пишет, что она обожает с дочерью по лужам скакать с брызгами и визгами.
1: Мне прямо плохо от этого становится.
2: Почему? Давай, когда выпадет дождь в следующий раз, мы с тобой побежим по лужам на автобус.
1: Да, кто потом будет отмывать это?
2: Никто.
1: Вот в том-то и дело. Джинсы, юбки,
2: отмывать будет мама.
1: Ботинки дорогие.
2: И Сол вспомнит, что мама – это она. Евгений пишет, что в последнее время он ездит на велике. Как-то еду себе спокойно, и тут гурьба детей обгоняет на велосипедах. Включаюсь в их гонку, подбадривая, давай, жми. Обгонять не стал, неудобно, но домой долетел быстро и весело. Правда, едва отдышался. Но возраст уже
1: я
2: не
1: подозреваю, что дети такие оглядывались и думали, что это за это? Едет за нами мужик.
2: Дед пристал.
1: Но дети, они, как правило, так реагируют. Это нам кажется, что мы такие, эй, у нас еще много. Они, к сожалению, так не думают.
2: Мало.
1: Нас будет много завтра в 6 часов вечера. На сегодня мы уже,
2: наверное... Много, ты сколько, две?
1: Прощаться. Спасибо всем, кто писал комментарии, всем, кто голосовал в нашем опросе. Хорошего вечера и традиционное от нас всем. Пока!
0: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем. Шутки.

0: устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
1: Бедная Лёля.
2: Я представляю Оля в маршрутке. Давай, Стас.
1: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.

0: Алисито.
1: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Кулебяка.

0: колледже.
1: Кулебяка.
0: Бифидок кулебяка.
1: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
0: Ну да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
2: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
3: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
4: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
4: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
5: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва. Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Коле 9 лет. Бабушка ему рассказывает. «Калюня, вот я родила твоего дядю Сережу и твою маму. А твоя мама родила тебя». Коля на это выдает. Да, это прям цепная реакция. 4-летний Никита говорит папе. «Пап, а меня в садике все девочки хотят любить». Папа советует ему остановиться на какой-то одной. На что Никита, недолго думая, отвечает. «А я сначала всех попробую, а потом выберу». Из школьных сочинений Вадима. Климат всегда находится с нами, а погода так, приходит и уходит. Мой любимый уголок природы – это солнце. Мой папа всегда был круглым отличником. У него была тройка только по математике.
0: Угарный папа.
1: Конец августа. Скоро новый учебный год. 8-летний Даниил говорит маме. «На 1 сентября пойду с 2 гвоздиками». «Почему?» – спрашивает мама. «Потому что лето умерло». Настя, 5 лет, спрашивает у мамы. «А ты в год кого родилась?» «В год петуха», отвечает мама. На что Настя выдает. «А, понятно теперь, почему ты так по утрам орешь». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: Фоменко. Пять шуток про Россию.
1: Россия – это страна долгожителей. У всех жителей долги. Только в России колготки с низкой талией можно натянуть до середины груди.
2: Россия настолько большая страна, что когда в Москве 10 утра, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год.
1: Только русские люди покупают спортивный костюм не для спорта, а чтобы лечь в больницу. Только наш человек на вопрос «Ты куда?» отвечает «Сейчас приду».
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобней, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенным, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом собственноручно как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: Шутить изволите.
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко фейк-радио!
5: Да, детка.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамеры. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. Когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГДС, спрашивал он. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Ну что, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают, это вот последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Вообще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были и пиво на пару, и водка на пару, и ши на пару. И мне все это можно, получается.

0: Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 30-е, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на 3-е транспортное кольцо, и вот там по мосту пересекает другой какой-то га***. И вся эта куча га***. Образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на 3-м транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает: ты куда?
1: Куда, куда?
0: Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, вы понимаете? То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Губернатор встретился с руководителем комитета по рыболовству. Чиновник доложил, где можно накопать червей и во сколько завтра выезжаем.

0: Цепах преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Я находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потому что был на дне рождения. Я сначала мог, но не хотел говорить «хватит», а потом хотел сказать, но уже не мог. По привычке, машинально, я назвал сотрудника ГИБДД козлом. Слово «вонючий» я не произносил, так что состава преступления в моих действиях я не вижу. В металлах я не разбираюсь. Поэтому был очень удивлен, когда меня задержала полиция с 10 килограммами медного провода. Я вел стрельбу из пневматической винтовки с балкона моей квартиры не по гражданке Васильчиковой, а по голубям, которые природным способом портили внешний вид расположенного в нашем дворе памятного бюста Сергею Мироновичу Кирову. И делал я это из уважения к знаменитому государственному и политическому деятелю, а не из личной к Васильчиковой неприязни. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Реклама.
4: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: девушка написала. Недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль — умерла клинической смертью. Похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он же 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах. В бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
2: Не та же, да.
1: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
2: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это... Привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
1: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N это находится.

0: чего?
1: Нет, да?
0: Нет.
2: Вы, я точно не отгадаю.
0: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, которая от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
2: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
0: отлично,
2: что их
0: беспокоит. Отличная идея.
2: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
3: Здравствуйте.
2: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
3: Есть такое, да.
2: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот, беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
3: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. А отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
2: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
3: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
0: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
4: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Ярмарка на Юмор-ФМ.
1: Во время острой дискуссии главврач послал гинеколога, уролога и проктолога по своим рабочим местам.

0: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Нет.
2: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
1: Ну, говорю же, не читал.
2: Да вы что? Это же просто хит.
3: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
1: Вот это интрига! Как же называется книга?
3: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
4: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
5: Меховой салон «Олег».

0: попробовать что-то новое?
1: Новое что-то новое.
0: Попробуй сменить пол.
2: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
0: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
3: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
0: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
2: Смени пол, будь мужиком.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: Встречайте! Команда «Город красивых девушек» «Салават».
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда «Владикавказ».
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно.
6: Да. Ну, конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
5: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял, что...

вовсе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У хороших мужчин, как правило, есть один недостаток. Они все какие-то женатые.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приходит в магазин, говорит, у вас свечи есть? Говорит, есть у нас свечи разные. Вам для машины или для пятой точки медицинские? Говорит, мне для машины. Пожалуйста, есть. Какая машина у вас? Лада Приора. Вот, прошу вас, вот набор. Говорит, так это же для пятой точки. Говорит, на Приору подходит.
2: Шарали Саруп Егоры со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы. Вдруг на него напали 6 хулиганов. Победила «Дружба». Еврей нашел кошелек, но там не хватало.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот когда я женился, помню. Где помню. Даже на ком помню. Одно не помню. Нафига?

0: звезды. Очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь шум по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим в сад.
0: На Юмор ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем, а я опять тебя целую и забываю букву F. Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает тару-ту-ту-тай. Та-та-тара-тара-туру-та-тай.
1: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили, проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
1: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало!
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ерушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает: «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа.
1: Мама спрашивает у 10-летней Тани: как школа? Дочь отвечает: школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: что, на зиму пасетесь? Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Любимая песня огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтобы посмотреть, не разогнулся ли я.

0: Хоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Жизнь — это магазин «Все по 37», где у тебя 36 рублей. Я люблю тебя, жизнь. Ну а ты меня снова и снова. Как жить в стране, где ручка, ручка и ручка — это три разные ручки? А я еще не нашел себя, так что мне нечего терять. Хорошо погуляли — это когда хочется начать новую жизнь в новом городе под новым именем.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279. Для лиц старше 16 лет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, рассказываю и делаю это с большим удовольствием. Ну или даже с огромным, как, например, сейчас. Ведь нас снова ждет встреча с королевой советского киноэкрана и театральной сцены, неповторимой Фаиной Раневской. Устраивайтесь поудобнее, занавес открывается.
0: Шутите, зволите!
1: В середине 20 века в Советском Союзе было очень популярно тимуровское движение. Юные тимуровцы в том числе брали шефство над одинокими стариками. Однажды тимуровцы постучались в квартиру Фаины Раневской. На вопрос, кто они такие и зачем так упорно барабанят в дверь, активисты ответили, что они пионеры, тимуровцы и хотели бы помочь по хозяйству. В ответ Фаина Георгиевна величественно произнесла: «Пионеры, возьмитесь за руки и идите в жопу». И с громким стуком захлопнула дверь. А был еще и вот такой призабавный случай. Фаина Георгиевна встретилась с молодой актрисой. Актриса с восторгом воскликнула: «Фаина Георгиевна, поздравьте меня. Мою фотографию поместили на первой странице «Комсомольской правды».» Раневская затянулась папироской и ответила: «Поздравляю, милочка. Теперь полстраны твоим лицом будут подтирать задницу». Как-то на гастролях Фаина Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание: «Здесь сидеть нельзя. Это кресло князя Суворова». «Ну и что? Его ведь сейчас нет», — ответила Раневская. «А как князь подойдет, я обязательно встану».
0: Шутить изволите.
1: Ну что ж, граф Суворов уже на подходе. А значит, пришел и мой черед освободить кресло. Отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей для нашего общего веселья и удовольствия. До новых встреч в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь. Они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь. Так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что кардиотренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут — идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, я еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.
2: Судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное только то, что главное, а все остальное не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: FM.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: шоу.
1: Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
3: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. В этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

0: все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И... Подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было... передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И... Тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил. А наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
1: Да, мы уникальные люди со сбившейся программой. Вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожи ты мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется, куда все это делось. Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями: «Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье». Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографирую, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон вот этой серии «Женская логика». Наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Люди, одумайтесь! Москитная сетка на самом деле удерживает сытых комаров внутри помещения.

0: на дискотеке 90-х.
1: Угадай, кто?
2: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
1: Ну, почти что, ну, смотри. А?
2: А?
1: Как я тебе?
2: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
1: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
2: И что?
1: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
2: Не буду я ничего надевать, ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
1: Ну как-то, Валер.
2: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
1: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
2: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
1: Ну что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
2: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода?
3: Здорово, братва, в натуре! Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки, это удар ниже пейджера, понял?
2: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
3: Валерэнс Анкл Бэнс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
2: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
3: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
4: Миша!
3: О, тетя Ася приехала.
4: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонируют. Пойдем, иди покажи им, кто есть кто.
1: Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
3: Чего? В себя придите, какая стрелка, вы что? Тут камеры везде вообще-то.
1: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
3: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
1: Да, блин.
3: Люди хлопают, надо идти.
1: А
3: люди
1: драка хлопают. Когда драка?
3: Не будет драки.
1: Блин.
2: Придурки, блин.
4: Ну, а мы чё?
2: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы?
0: Однажды в России.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: «Какая красивая пара», — произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное

0: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют. Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
1: Ну я же люблю тебя, дура!
0: И Ольга Арбузова.
2: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
0: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: эротическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
2: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
1: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
2: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
1: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
2: В том числе в полнолуние.
1: Магический салон госпожи Фёклы.
2: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
1: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Набрал лесу грибов, приехал домой, пожарил. На всякий случай помылся, побрился, наделся чистое, красивое. Сижу, ем.

0: Кончатский.
1: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
2: Без права на ошибку.
1: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
3: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак. Ставрополь.
4: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
5: БМВ? Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла на...

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Иногда встречаются такие рыцари, что лучше выйти замуж за коня.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, так, хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2. Сильно пьяный человек в дребезге случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, 2 санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх полетели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген. Сема, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.